0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212 99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

умного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, которые государство ежегодно перевозит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «Региональное отделение» не скромная, не экономная, а почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.

Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Dance, let's go.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: А давай не думать особо, что сегодня понедельник, и точно не думать, что 29 число и завтра можно первый летний месяц июнь провожать. Давай лучше думать о том, что приготовит нам июль. А там и рекордные заезды, и крутой розыгрыш с крутым подарком, новый розыгрыш. Подробности скоро. Ну и, конечно, давай поговорим о том, что ожидает на этой неделе, в том числе сегодня, и в том числе этим мега-утром, которое стартует. Летняя игра, где ты становишься аж двоошником, выигрывай фирменную артезианскую рекордную воду в брендированных бутылочках от производителя «Кристальная». Начнем же мы игровую часть с размин. Считаем треки в мини-миксе, выигрывая приглашение в кофейню. У нас вообще на самом деле кофе очень-очень много в разных розыгрышах. Мы тебя им угощаем. Еще есть кино, пицца. Ну и музыка отличная. Black & Crown.

0: Рекомендация астрологов Овны. Дел будет много, но вокруг царит неразбериха. Действуйте осторожно и верьте своей интуиции. Тельцы. Появится много новых планов и идей. Обдумывайте их, но к реализации пока не приступайте. Близнецы. Информации будет слишком много, и голова пойдет кругом. Сделайте паузы, просто отдохните. Раки. Вы будете в центре всех событий. Займитесь домом и семьей, но держите эмоции под контролем. Львы. Появится сильное желание перемены активности. Смело двигайтесь вперед, но не теряйте голову. Девы, вас могут одолеть пустые тревоги и страхи. Не переживайте, скоро все проблемы решатся сами собой. Весы, настроение будет часто меняться в течение дня. Чтобы вернуть баланс, проведите вечер в тишине. Скорпионы, слушайте свой внутренний голос, он не подведет. Предчувствия помогут принять правильное решение. Стрельцы, удачный и спокойный день. Старые проблемы начнут решаться сами собой, вам даже не придется напрягаться. Козероги, вы столкнетесь с трудной задачей. Не пытайтесь решить ее силой, лучше вспомните прошлый опыт. Водолеи, не все дела сегодня пойдут по плану, не переживайте и не торопите события. Все наладится позже. Рыбы, вы почувствуете уверенность в своих силах. Что бы ни происходило вокруг, вы точно знаете, что делать. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм прочитать в группе ВК.
1: Дэнс лето на рекорде.

Мы так много приглашений в кофейню «Мозаику Финти» разыгрываем, ну, потому что с утра пораньше нужен кофе, а вас много, поэтому много игрушек, много приглашений. Мне кажется, ты, наверное, думаешь, что у нас там блат какой-то, да? И даже мы сами туда ходим по блату. Нет, на самом деле, если бы даже он и был, этот блат, мы бы его в эфире подарили кому-нибудь. Нет, все дарим. От этого больше удовольствия и бодрости получаем. Давай, получай удовольствие и бодрость от выигрыша. Сейчас, чуть позже, неважно. Но сейчас разминка наша. Ставлю 15-секундную подборку треков, как мы обычно разминаемся. Именно так ты считаешь треки в этом мини-миксе. Отправляешь количество либо в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Сразу троих позову на кофе. Подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаику Финтин». Абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай. Считаем.

0: Я даю тебе варианты. 6 или 8 треков тут было. Отправляй либо шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Пусть сейчас прохладно в Самаре, но по данным Яндекс Погоды столбик термометра будет подниматься, да, передвигаться как масса, и растянется до отметки 18-20 градусов. Представим, что это переменная облачность, возможно, это тоже с тобой тоже участи, возможно, двигаемся, передвигаемся, как угодно, по отличную музыку, бабарайся на сентябрь, дальше, отличную музыку, и бутерфляй, шамаледи, и мои
2: возле, передвигаются самокатики по Самаре, как передвигаешь, махать на по Самаре, с помощью рекордите, как надо, подробности озвучим рекорд. Для детей старше 12 лет.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12500 рублей. Город Самара, улица Лисоцкая, дом

0: The Mix.
1: У нас есть один список, список победителей различных розыгрышей на рекорде. И там нереальное количество фамилий и имен. И их каждый день становится все больше и больше, потому что у нас игрушек очень много. Разных игрушек. Какие-то приходят, какие-то заканчиваются, какие-то потом возобновляются, а какие-то там, не знаю, сезонные, а какие-то постоянно, прям вот каждое утро случается. Это разминка. Индемикс, с нее мы все и начинаем. Ранее ставил 15 секунд на подборку треков. Надо было пересчитать их, отправить количество в личку телеги либо ВК. Надо было отправить восьмерку. Вовремя это сделали у нас Михаил Лебедев, Денис Прохоров и Илья Чистяков. Миша, Денис, Илюха, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофейнти». Забодритесь, когда будет удобно и где будет удобно. А, так, твое имя, твоя фамилия тоже скоро засветится в нашем огромнейшем списке. Здесь много томов. Ну, рекорды много лет уже, да? Да шучу, нет никакого списка. Но розыгрыши есть. И ближайший скоро.

0: Рекорд. Новости.
1: Боец из Тольятти вернулся из плена в числе 160 российских военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Самарской области Лена Лапушкина. Обмен произошел в минувшую пятницу. Самарцы задолжали заводу к концу июня 1,5 миллиарда рублей. В суд отправили 6,5 тысяч заявлений о принудительном взыскании сразу 124 миллионов. У приставов почти столько же исполнительных документов, еще на 84 миллиона. Самарские трамваи и троллейбусы оснащают тревожными кнопками. Водители при нештатной ситуации нажимают на нее, останавливают транспорт и ждут Росгвардию. Учения прошли в трамвайно-троллейбусном управлении. Кнопка предназначена для защиты от хулиганов и безбилетников. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.

48, почти 49 минут. Еще один розыгрыш, еще один подарок и еще одно приглашение в кофейню «Мозаика Финти», но не на просто кофе, а на кофе плюс десерт. В любое время, в любой из кофеен, любой кофе, любой десерт. Сейчас выбери один из двух треков, которые мы слушали в этом часе. В конце мегаутренних 60 минут, вот периодически спрашиваем тебя, такая проверка пройденного материала. Какой трек-будильник нас бодрил? Ставлю два варианта. Выбирай либо первый, либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Совершенно неважно, куда ты пишешь. Главное, чтобы ты указал номер телефона. Вот. Будешь 40-м, приглашение достается тебе. Так, давай считать. Фрагмент номер 1.

0: Один либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент 13 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем в районе 20, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается у нас сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 3 балла, местами затруднений, на 1 балл меньше, чем обычно в это время в понедельник. К 10 часам будет 4 балла. Такие у нас пики летом с утра. В данный момент есть у нас сложности небольшие. На Заводском шоссе от Кабельной до улицы 22-го партсъезда едем минут 10. Также отметим Нововокзальную от Москвы до Нового Садового, здесь минут 7-10, и от Карла Марса до Старозагоры. На Кирова уплотненное движение от Нагорной и до улицы Вольской. Так вот, по Нововокзальной, кстати, в этом направлении гораздо свободнее. На Советской армии стороны Карла Марса перед Московским шоссе. Ну и Тухачевского от Гагарина до Дачной тоже можно отметить. Ну, пока все. По музыке не все и никогда не все. У нас ее всегда очень много. Совсем скоро здесь Робин Шульц и Джеймс Блант, It's Gonna Be Okay и Block and Crown. Ремейк на Power Dancer.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд. Реклама.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
16: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
18: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ-стройкерамика, пожарный проезд 4.
19: Дай жару этим летом вместе с нами.
20: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
21: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Тяжело, тяжело, конечно, дался этот розыгрыш почему-то. Подводим итоги второй игрушки уже. Мы вообще в финале практически каждого, ну, может быть, не каждого мегутреннего часа, но через час спрашиваем тебя, какой из двух треков будильников был ранее в течение 60 минут. Два фрагмента ставил, нужно было выбрать и верный. И вот еле-еле я, ну, как бы не я, конечно, программа, но насчитали мы вместе, скажем так, 40-го верно ответившего. Им стал Артем. Тём, привет, еще раз, доброе утро.
1: Здравствуйте,
0: так,
1: здравствуйте.
0: Ну давай огласим правильный ответ, потому что огромное количество неправильных пришло.
1: Первый.
0: Так, просто всем распространил эту конфиденциальную информацию. Первый ответ, конечно, да?
1: Первый.
0: Но ты угадал, скажи честно, или прям точно железно знал?
1: Нет,
0: знал.
1: Ну, с утра прям как...
0: Ну как,
1: часам,
0: ну как с утра, в течение этого часа. Не прям уж так и с утра. Тём, ну я тебя поздравляю, все, приз достается тебе. Уже, я так полагаю, работа, да, на носу прям буквально вот.
1: Да.
0: Я тебе желаю, ну тогда легкого тебе понедельника, хорошего дня, Тём. Ну и, конечно, такой, ну то чтобы НЗ, но про запас бодрость тебе достается в виде приглашения на твою кофейню «Мозаика Финти» на кофе плюс десерт. Следующая игрушка уже на подходе, ждем ее. Доброе утро! Dance, лето.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов и 2 минуты в Самаре. Интересная картина, конечно, сегодня на улице. Ну, я лично наблюдал. Есть люди и в кофтах, есть даже в ветровках, а есть в шортах и в майках. Да, вообще совершенно такое разнообразие. Такой вот он июнь интересный получается. У нас на рекорде любой месяц интересный, любое время года. Но все благодаря, конечно же, насыщенной программе. Много розыгрышей различных, общения, полезная, важная, интересная информация и много интересной, крутой музыки. Но в этом часе интересная музыка. Словосочетание нужно, наверное, немножечко с другим произношением, да, озвучить, да, с другой интонацией. Да, интересный трек мы послушаем. Я про рубрику «Трэш-пати» 8.40-8.45. Дождись, мы там слушаем не формат. Также летняя история «H2O-шники». Скоро брендированную фирменную рекордную воду от производителя «Кристальная» задарим. Рубрика «Засада». Выясняем, где патрули и ДПС сложности на дорогах. Пиши в телеге Макси под постами «Засада». Ну и интересная, крутая музыка такая. Аниме Джоджи «Beautiful». Далее классика в новом виде от Pulp Driver. It's a fine day. Дождемся Эвелин Рокстон «Vertigo». Тоже из недавнего обновления. Интересная новинка, между прочим. Энотор. Ну и прямо сейчас Соня Фудера. Я Сергей Шевченко. Желаю всем доброго утра и легкого.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Дел будет много, но вокруг царит неразбериха. Действуйте осторожно и верьте своей интуиции. Тельцы. Появится много новых планов и идей. Обдумывайте их, но к реализации пока не приступайте. Близнецы. Информации будет слишком много и голова пойдет кругом. Сделайте паузу и просто отдохните. Раки. Вы будете в центре всех событий. Займитесь домом и семьей, но держите эмоции под контролем. Львы. Появится сильное желание перемены активности. Смело двигайтесь вперед, но не теряйте голову. Девы, вас могут одолеть пустые тревоги и страхи. Не переживайте, скоро все проблемы решатся сами собой. Весы, настроение будет часто меняться в течение дня. Чтобы вернуть баланс, проведите вечер в тишине. Скорпионы, слушайте свой внутренний голос, он не подведет. Предчувствия помогут принять правильное решение. Стрельцы, удачный и спокойный день. Старые проблемы начнут решаться сами собой, вам даже не придется напрягаться. Козероги, вы столкнетесь с трудной задачей, не пытайтесь решить ее силой. Лучше вспомните прошлый опыт. Водолеи, не все дела сегодня пойдут по плану. Не переживайте и не торопите события. Все наладится позже. Рыбы, вы почувствуете уверенность в своих силах. Что бы ни происходило вокруг, вы точно знаете, что делать. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм прочитать в группе ВК.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.18 в Самаре. Начинаем игру H2Ошники. Ну как, начинаем? Продолжаем, но после выходных начинаем. Мы разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная» в фирменных бутылочках. Артезианская водичка. Несколько раз в день. Твоя задача — заявить о себе, написать «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда. Главное — указать номер телефона. И неважно, когда ты написал, да, давным-давно, либо недавно, мы случайным образом отбираем игроков, дозваниваемся, если участник отвечает на звонок, он получает столько бутылочек, сколько у нас на кону. У нас всегда 4 бутылочки плюс столько, сколько осталось от предыдущего игрока, если что-то осталось. Потому что мы всегда спрашиваем, все забираешь, либо оставляешь 3 себе, а остальное мы приплюсовываем к следующей игре. Ну и зачем-то многие делятся. Зачем? Вопрос риторический. Мы уже, ну, я бы не сказал, что мы уже не ищем на него ответ, ищем, спрашиваем, но пока не находим, и надо ли вообще это делать. На кону сейчас, в данный момент, 6 бутылочек, и будем разыгрывать буквально через несколько минут. Дождись.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Что на улице происходит, давай расскажу тебе. В данный момент 13 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем переменная облачность, около 20. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Но к 9 часам будет 4 балла. Я уж не знаю, это июнь, да, лето, отпуска, каникулы. Что-то другое, может быть, заводское шоссе от Кирова до 22-го. Но здесь как бы так нормально. Минут 15-20 ты пробудешь, между прочим. Далее сложности на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Небольшой участок, 10 минут. Где еще проблемы есть? На Московском шоссе, в принципе, не особо проблемы. На Новосадовой также. Все, наверное, больше нечего озвучить. Если какие-то, ну, Тухачевского, вот от Гагарина до Дачной, где-то, ну, в ту сторону. Есть сложности небольшие, скопление транспорта наблюдается. Энотор и новинка очень скоро здесь. Holy Flame, Тону, дождемся.
2: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
3: Пап, а самокат мой влезет?
0: Конечно, влезет. VIP-авто. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8 927 719 1298. В Самаре 268 15 88.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.28 в Самаре. Продолжаем играть, наслаждаться летом. Ну, наша летняя игра точно. Игрушка, где очень простые правила, предельно простые. Но здесь небольшой такой нюанс, который отличает от всех предыдущих, вообще, в принципе, имеющихся розыгрышей. Разыгрываем фирменную артезианскую воду «Рекорд» в фирменных бутылочках от производителя «Кристальная» несколько раз в день. Кстати, на улице города скоро будем тоже ждать. У нас рекордные заезды скоро. Прям, ну вот, скоро определимся мы с датой. Обязательно все будет. Что нужно сделать? Нужно написать «Хочу пить» в личку телеги, в телеграм-канал «Радио Рекорд Самар», кнопка отправки в нашей ленте, внизу, в углу, либо в личку группы ВКонтакте. Неважно, куда ты написал, шанс равный у тех, кто туда написал, и у тех, кто туда, потому что все сообщения приходят в одно окно, и неважно, когда ты написал. Мы случайным образом выбираем каждую игру того самого слушателя, потенциального H2Ошника. Да, именно так мы победителей называем, H2Ошники. Главное, укажи номер телефона в своей заявке. Хочу пить, дальше номер телефона. Дозваниваемся, тебе нужно просто ответить на звонок. Все, ты H2Ошник, вода твоя. Но мы все время спрашиваем, а все ли ты заберешь, что у нас на кону? У нас всегда 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущих игроков, что они отдали нам, ну, решили поделиться со следующим участником зачем-то. Ну вот, вы периодически, ну, вы почти всегда делитесь. Сейчас на кону у нас 6 бутылочек, и мы будем дозваниваться до Ивана. Да, будем дозваниваться. Сейчас последние цифры номера мобильника скажу. 77-79. Не знаю, что он сделает. Заберет все, что у нас есть, либо все-таки поделится. 3 себе, 3 на следующую игру. Дозваниваемся мы до Вани. Я напомню, что в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» и в канале «Макс» мы всегда предупреждаем заранее, когда играем. Так, на всякий случай. Я сейчас время тяну, пока набираем номер, еще сложный он. А все это делается практически всегда в прямом эфире. Так, ждем. Гудков, ждем Ивана.
2: Вы не можете совершить.
1: Так, еще раз, да. Все мы можем. Значит, я, мне кажется, не на ту кнопку нажал. Какую-то. Ваня наверняка, вот, если слушает нас, думает, что такое, что происходит. Что просто, когда до меня дозвонятся? Сейчас все будет. Так, все, набрали и ждем. Ждем еще раз гудки. Я надеюсь, что все-таки, может быть, просто сразу не прошло. Все, сейчас все пройдет. Иван, давай бери трубку. Я думаю, что мы уже как бы дозвонились до него, но пока что что-то как-то... Все, прошло. Пока что, что Ваня где-нибудь в отпуске. В Вьетнаме. Алло, Иван? Так, что такое? Ну, не берет трубку. Ну, все, у нас еще и сбросил. Ну, значит, не H2Ошник. У нас Иван, по крайней мере, сегодня. На кону остается 6 бутылочек. Посмотрим, что будет в следующей игре. А она уже скоро, этим мегаутром.

0: Засада на рекорде.
1: 8.35 в Самаре, и прямо сейчас читаю твое сообщение, где какие сложности на дорогах, может быть, необычные пробки, не работают светофоры, где патрули ДПС, ты тоже сообщаешь, делишься в личке телеги, в личке ВК, ну и, конечно же, под постами «Засада» в нашем телеграм-канале и в Макс-канале. Так, Буянова-Ульяновская, вот прилетело сообщение. Так, далее. Кольцо Солнечное в город, пост Юшка из города, Победы перед Запорожской, вот здесь вот непонятно в какую сторону, 30 минут назад стали на Кирова после Береговой в город, так, далее, Гагарина Тухачевского, Водников Налоговая, 22-го Коммунаров, как с моста съезжать, Овощебаза, я так полагаю, на Олимпийской, да, Новосадовая, Кирова, Амбар, два направления, вот здесь вот, опять-таки, Солнечное кольцо в город, Кирово-Заводской в город, Шел из города, из центра, площадь Мочалова, Калматинки ехать, если Запорожский Муравейник, Аврора после Печерской в сторону Гагарина. Такая информация. Где еще, на что нужно обратить внимание, где нужно быть аккуратнее, внимательнее и с особым рвением соблюдать правила дорожного движения, делись в телеге, в Максе под постами «Засада», либо в личку телеги, в личку ВК, где угодно. Лучше, конечно, под постами «Засада», чтобы все могли прочитать. Если вдруг уже написали о том, о чем ты хотел написать, все равно пиши, подтверждай информацию, актуализируй. Ну и наоборот, да, может быть, что-то где-то не актуально. Так, «Юных пионеров», где парк? Вот еще такое сообщение. «Кольцо Металлурга» напротив «Октября», в сторону Алматинки, ну, это площадь Мочалова, да, другими словами было. Так, «Гэмбл», вот в обе стороны. «Гагарин» напротив парка «Дружбы», в сторону 22-го партсъезда. Угу. Так, хорошо, спасибо большое, как есть, так прочитал. Если будут новые данные, заходи, пиши. И самое главное, соблюдай правила дорожного движения. Оставайся в компании «Рекорда». Далее к ней присоединится Эвелин Рокстоун, «Вертиго» и кое-кто, кое с чем в рубрике «Трэш-пати».
0: «Засада на рекорде». Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
3: Едем на работу, будем там пить кофе.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.48 в Самаре. Оттягивал как мог, на самом деле. Но ее не избежать, эту рубрику трэш-пати. Мы ставим неформатные композиции разных стилей, разных направлений, разная манера исполнения, да, присутствует в разных композициях. И ты по-разному реагируешь. Даже на одну и ту же тему вы по-разному все как-то эмоционируете. Посмотрим, что сегодня будет. Ну, вообще, очень странная, конечно, композиция. Но, да, самый главный критерий для того, чтобы трек прозвучал в рубрике «Трэш-пати», чтобы, ну, был не форматным, хотя что-то и форматное иногда даже ставим, по вашим словам, да, давай в эфир, там все такое, какая-нибудь изюминка была. Вообще, в принципе, самый главный критерий, что нам захочется, то мы и ставим. Ты, кстати, свои версии для «Трэш-пати» тоже присылаешь в личку телеги, в личку ВК, ссылочки, аудио, записи, как угодно. Ну, давай слушать, комментарии нужны твои, по возможности пиши, нравится, не нравится, смайлики, умозаключения какие-то, не знаю что, в личку телеграм канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, кнопка отправки в телеге в нижнем углу нашей ленты. В конце трека все озвучиваю. И еще вопрос задаю по тексту. За правильный ответ, как мотивашка, дослушать до конца, все-таки не убавить. Вкуснейшую ароматную большущую пиццу, приглашение на нее задарю тебе. Все, мы уже начали. Трэш-пати, пиши в личку телеги, в личку ВК.
0: Это трэш-пати на

0: птицы, птичатся.
1: Я уже наблюдаю ваши комментарии, которые приходят со смайликами, например. Это трэш-пати, если что, на рекорде.

0: Так, ну все. Интересно посмотреть. Ты, кстати, можешь писать прямо сейчас. Интересно посмотреть на твои комментарии. В режиме реального времени озвучиваю. В личку телеги, в личку ВК. Так, ну смайлики. Глаза такие открытые, удивленные, шок. Вот несколько сообщений, да? Смеющиеся тоже. Ужас, выключай скорее, уши рыдают, пишет Алексей. Какой-то бобер вот здесь вот от Николая. Ну, наконец-то трешак. Вот Валентина писал. Так, что еще? Какая хорошая композиция. Многоточие. Ужас какой ужасный от Надежды. Тоже комментарий. Так, дичь, но содержательный, пишет нам Александр. Какой противный голос. Но песня понравилась. Вот от Екатерины, может быть, в голосе ты и вся изюминка, может быть, поэтому и понравилась. Проснулся сразу. Вот Алексей Михеев нам тоже пишет. Огонь, тема, ничего не понял. Пишет Иван. Так, ну, по поводу поняли, не поняли, давайте вопрос по тексту задам. Какая птица упоминалась в данной композиции? Два варианта. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Будешь 40-м. Пицца твоя. Так, какая птица? Варианты. Ласточка либо кукушка. Какая птица упоминалась в данной композиции? Ласточка либо кукушка. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре около 14 градусов. По данным Яндекс погода днем до 20. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. На 1 балл больше, чем полчаса назад, но на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Так, ну и в ближайшие несколько часов такая загрузка останется. Москва от Революционного до Луначарского притормаживает немножко. Аврора от Антошки и до Московского шоссе. Небольшой участок, так, минут 10, между прочим, займет. У тебя сложность на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Масленниково перед Мичуриной до Новосадовой, на Нововокзальной между Москвой и Новосадовой, на 22-м перед Заводским, на Заводском от Профильной до 22-го, от Кирова до Кабельной. Такие дела. По музыке дела еще круче. У нас далее It's a Fine Day, классика в новом виде.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории. Уникальное предложение от «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
8: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

один шедевр. Уже, кстати, опубликован он в наших соцсетях. Ну и вопрос по тексту мы все время задаем. Вот, и сейчас ответ на него прозвучит. Я спрашиваю, какая там птица упоминалась. А там какая-то упоминалась. Кукушка, правильный ответ. Почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Денис. Последняя цифра номера мобильника 1394. 1394. Я тебя поздравляю, Денис. Вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Остальные не грустим, ждем другие розыгрыши. Но если трек понравился, либо, может быть, как пропустил, может быть, что-то другое до этого пропустил, то ищи композиции в телеге, в Максе и в ВК.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9 часов и 2 минуты. Мегут уже продолжается. Здесь не только, конечно, развлечения, но и серьезности тоже присутствует. Но помимо новостей мы с тобой еще и общаемся. И не только на какие-то бытовые, житейские темы, но и на серьезные периодические темы. Сегодня с утра спросили тебя в телеге, стали ли меньше очереди на заправках в Самаре. Как ты считаешь? Сейчас я хочу спросить вот о чем тебя. Когда последний раз ты заправлял машину, где и сколько стоял в очереди? Собственно, смотрим вообще, как поменялась обстановка, не поменялась. Но судя по предыдущему опросу, где варианты есть уже, да, типа, стало ли меньше очереди на заправках? Да, чуть-чуть, нет. Как-то не особо поменялось, ты считаешь. Смотри результат сам в телеге и в Максе. Но сейчас вот конкретно хочется спросить тебя, когда последний раз ты заправлялся и где и сколько стоял в очереди. За себя скажу, заправлялся вообще без очереди. Просто подъехал, просто заправился и все. Но было это в 3 часа и 30 минут ночи. Суббота на воскресенье. Пиши опросы в телеге и в Максе, пиши в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК, как угодно. Я почитаю совсем скоро. Ну, естественно, не только же серьезность здесь, но и развлечения, игры и, самое главное, музыка. All Things Break. Далее с нами Крис Нитро. Celebrate.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Дел будет много, но вокруг царит неразбериха. Действуйте осторожно и верьте своей интуиции. Тельцы. Появится много новых планов и идей. Обдумывайте их, но к реализации пока не приступайте. Близнецы. Информации будет слишком много, и голова пойдет кругом. Сделайте паузы, просто отдохните. Раки. Вы будете в центре всех событий. Займитесь домом и семьей, но держите эмоции под контролем. Львы. Появится сильное желание перемены активности. Смело двигайтесь вперед, но не теряйте голову. Девы, вас могут одолеть пустые тревоги и страхи. Не переживайте, скоро все проблемы решатся сами собой. Весы, настроение будет часто меняться в течение дня. Чтобы вернуть баланс, проведите вечер в тишине. Скорпионы, слушайте свой внутренний голос, он не подведет. Предчувствия помогут принять правильное решение. Стрельцы, удачный и спокойный день. Старые проблемы начнут решаться сами собой, вам даже не придется напрягаться. Козероги, вы столкнетесь с трудной задачей, не пытайтесь решить ее силой, лучше вспомните прошлый опыт. Водолеи, не все дела сегодня пойдут по плану, не переживайте и не торопите события. Все наладится позже. Рыбы, вы почувствуете уверенность в своих силах, что бы ни происходило вокруг, вы точно знаете, что делать. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9.18 в Самаре. Сегодня перекличка такая, когда последний раз ты справил машину, где и сколько стоял в очереди. Просто выясняем. Разные ответы приходят в четверг в 21 час на Луколе 15 минут. Вот от Марго на Олве Старзагоры без очереди совсем. И улыбочка, ну, скобочка закрывающаяся от Виталия. Лукойл 5 минут позавчера. Илья написал нам: сегодня в 5 утра на Татнефти не было очереди. От Максима: в пятницу на трассе на Газпроме без очереди. Елена пишет: вчера вечером Тибойл очередь была, но на левый бак было пусто. Максимум 10 минут потратил. От Максима сообщение. Ксения пишет: вчера сначала 30 минут на Роснефти, там 95-го не было, потом поехала на Тибойл, там техперерыв был, суммарно полтора часа стояла. Да, около 5 утра на Татнефти был один, пишет нам Артем. Что, как все ночные пташки у нас здесь, да, ну, в хорошем смысле. Ждем каких-то еще историй. Пишите. В личку у телеги здесь еще некоторые пишут, и в личку ВК, я почитаю прям попозже, совсем скоро. И в комментариях. В телеге и в Максе. Под опросами отмечайся, где и когда ты в последний раз заправлялся, и сколько в итоге на это дело все ты потратил. По времени.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды днем 20. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. На Заводском от Кирова до Кабельной. Затор на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Аврора Южный мост от Южного шоссе до Заводского шоссе. Небольшие сложности. От Москвы до Антошки тоже есть небольшие проблемы. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На Московском после Революционной до Луначарского. Тоже чуть-чуть придется притормозить. Дальше Кунгс, Galaxy и Хюгель с новинкой.
0: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
15: Реклама в Самаре 212-99-90.
16: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 10 на часах о некоторых новостях. В Самаре на площади Революции, улица Венского, выполнено 45% работ, сообщает администрация. Они ведутся от улицы Кубишева до Самарской с реконструкцией транспортного кольца. А платформы для автобусов и троллейбусов переносятся на островки безопасности. Готовится основание под плитку. Авиакомпания Норвинд отменяет рейсы из Самары в Сочи с 5 июля 2026 года, сообщает пресс-служба. В качестве компенсации авиакомпания расширяет полетную программу в Абхазии. Футбольный клуб Сочи получил трансферный бан от РФС из-за долга перед крыльями советов по переходу Александра Солдатенко. В минувшем сезоне он участвовал в 28 матчах российской премьер-лиги, из них 6 за зелено-бело-синих и 22 за южан. Еще больше новостей срочных, важных, актуальных, интересных о жизни города, страны и мира 24/7 читай в Макс-канале Радио Рекорд Самара, а также в Телеграм.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenda.com.
8: В Ленде.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
8: Дэнс лето.
0: На рекорде. Лето.

Ну и в финале этого часа, ну как, в финале еще 15 минут, но пока мы сейчас все дела сделаем, будет уже завершение часа, да. Мы в конце 60 минут к мега утренних выясняем, какая тема конкретно звучала. Проверяем, насколько ты внимательно слушаешь, либо просто сколько у тебя интуиция проснулась. Ставлю два фрагмента двух композиций, ты выбираешь первую либо вторую историю и отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Ну и разные подарки дарим. Давай сейчас подбодрим сразу троих кофейком. Приглашение на двоих, кофейню Мозаик, кофе Инти, задарю сразу троим. Угу. Итак, слушай два фрагмента, выбирай первый либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, все сообщения приходят в одно окно, на всякий случай номер телефона уточни. Итак, первый вариант.

0: Отправляй один, либо два в личку телеги, либо в личку в каждую 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре около 15 градусов. По данным Яндекс Погоды днем до 20. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. И в ближайшие 6 часов мы будем одну и ту же фразу повторять. 4 балла на улицах города. Сейчас на заводском шоссе от Кирова до Кабельной затор до 10 минут. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой 5-7 минут. Аврора от Марии Старес до Дыбенко. Ну, там 5-минутка. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. Сложности на Тухачевского от Гагарина до Пензенской. Ну, до Дачной, да? Так, сложности еще у нас на Нововокзальной. От Фадеева до Старозагора и от Карла Марса до Старозагора. Ну, небольшие проблемы на самом деле. Возвращаемся к музыке. Скоро здесь Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл и Дэвид Гетта. Гон-гон-гон.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
6: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
7: С новым кроссовером Tenet N4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
8: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
7: Новый Tenet N4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламы.

0: 7.53. В Самаре продолжаем раздавать кофейные бонусы. Приглашение в кофейне Мозаику Финти. Много кофе, у нас много приглашений. Сразу троим сейчас задарю по двойному. Ну, не кофе, а приглашу. Хотя, может быть, и двойной кофе ты какой-нибудь, да? Если закажешь, я не знаю, есть вообще такой в меню или нет. В общем, абсолютно любой кофе из меню на твой выбор. В любой из кофеен, в любое время. Ну, а в конце каждого мегаутреннего часа, ну, практически каждого, мы выясняем, какая тема была раньше. Ну, просто вспоминаем, либо гадаем. Два фрагмента ставил, нужно было выбрать либо первый, либо второй, но конкретно в этом случае, в этом части нужно было выбрать первый фрагмент, отправить цифру 1, и вовремя это сделали у нас Виктор Попов, Александра Антонова и Валерия Тарасова. Я вас поздравляю, Витя, Саша, Валерия. Каждому по двойному приглашению кофейню Мозаику Финти задарю прямо сейчас. Ну, собственно, итоги этого мегаутреннего часа подвели. Добро пожаловать уже в следующий.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10 часов в Самаре. Делюсь планами, ну, даже не на сегодня, а вообще, в принципе, нашими дальнейшими. У нас, во-первых, продолжается игра «H2Ошники». Разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Скоро у нас в этой игрушке будет развитие. На улице города будем тоже раздавать, разыгрывать рекордные заезды. Летние стартуют уже вот-вот. Мы на машине с флагом рекорда где-то едем, паркуемся. В эфире говорим, где едем, где паркуемся. В телеге транслируем геолокацию. В Максе тоже все пишем. Приезжай на место, выигрывай фирменную воду, как минимум фирменную наклейку для машины с логотипом первой танцевальной. Будет еще одна летняя история, новая игрушка с крутым подарком. Ну, кое-какие намеки уже звучат в эфире, скоро все озвучим, да, дождись. Но прямо сейчас еще озвучиваю конкретно планы на этот час. За H2Ошники, опять-таки, эфирная версия, эфирная часть. А также почитаю твои сообщения сегодня, ну, конечно, серьезную тему обсуждаем, выясняем, когда ты в последний раз где заправлялся и как долго ты заправлялся. То есть, как долго стоял в очереди. Может, вообще не стоял, может, чуть-чуть, может быть, ого-го, сколько. Пиши. Из музыки «Медуза», «Don't wanna

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Дел будет много, но вокруг царит неразбериха. Действуйте осторожно и верьте своей интуиции. Тельцы. Появится много новых планов и идей. Обдумывайте их, но к реализации пока не приступайте. Близнецы. Информации будет слишком много, и голова пойдет кругом. Сделайте паузы, просто отдохните. Раки. Вы будете в центре всех событий. Займитесь домом и семьей, но держите эмоции под контролем. Львы. Появится сильное желание перемены активности. Смело двигайтесь вперед, но не теряйте голову. Девы, вас могут одолеть пустые тревоги и страхи. Не переживайте, скоро все проблемы решатся сами собой. Весы, настроение будет часто меняться в течение дня. Чтобы вернуть баланс, проведите вечер в тишине. Скорпионы, слушайте свой внутренний голос, он не подведет. Предчувствия помогут принять правильное решение. Стрельцы, удачный и спокойный день. Старые проблемы начнут решаться сами собой, вам даже не придется напрягаться. Козероги, вы столкнетесь с трудной задачей, не пытайтесь решить ее силой, лучше вспомните прошлый опыт. Водолеи, не все дела сегодня пойдут по плану, не переживайте и не торопите события. Все наладится позже. Рыбы, вы почувствуете уверенность в своих силах, что бы ни происходило вокруг, вы точно знаете, что делать. Гороскоп можно переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм прочитать в группе ВК.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Ну, пора напоить тебя водой. Рекордной артезианской фирменных бутылочках от производителя «Кристальная». Через несколько минут задарю, возможно, даже сразу 6 штук. Откуда такое количество взялось, да? Напоминаю, мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить», и спрашиваем, сколько ты заберешь с собой. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего игрока, чем он решил поделиться со следующим участником. Если забирать все, то все. Если нет, то приплюсовываем 4 бутылочки. Еще несколько штук. Вот сейчас у нас 6 бутылок на кону. А если ты еще не в игре, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, главное укажи номер телефона. Мы случайным образом выбираем заявки, дозваниваемся, и самое основное — это ответить на звонок, и тогда ты H2Ошник рекорда, получаешь фирменную воду рекорда. Ну, вопрос, да, сколько ты забираешь, но это к тебе вопрос, и я его задам уже совсем скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент сам около 16 градусов, по данным Яндекс погоды днем 20, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 3 балла, местами затруднения, на 1 балл меньше, чем полчаса назад, и на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Прекрасно, конечно. На Соколово от Лесной до Новосадовой, на улице Аврора Дыбенко до Марии Старез, на Москве от Мичурина до Киевской, Аврора вот еще от Марии Старез до Дыбенко, ну то есть между Дыбенко и Марии Старез, короче. Все это такие небольшие заторы, самые примечательные, 5-7 минут, не больше ты там потратишь. Так, ну и, в принципе, наверное, все. Больше отмечать особо нечего. На дорогах почти свободно. Заводское шоссе, ну да, на заводском шоссе постоянно какой-то движняк. Сейчас тоже от гаражного проезда до профильной и в обратку от профильной до кабельной. Плотно, даже чуть-чуть придется, возможно, постоять. Далее с нами Кайга, классика, и Джош Фаус.
0: Рекорд. Реклама.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance Leta.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.27. В Самаре очень простые правила нашей игрушки. Прям минимум надо сделать, чтобы стать H2Oшником рекорда, выиграть фирменную рекордную артезианскую воду от производителя «Кристальная». Но этот минимум надо все-таки совершить. Во-первых, отправить фразу «хочу пить» в личку телеги либо ВК и ответить на наш звонок, если заявку твою именно выбрали, и мы тебе звоним. Потому что не всегда уберете с трубки. Ну, казалось бы, просто сказать «алло». Да, все. Да, мы, конечно, потом тебя мучаем вопросом, сколько ты заберешь с собой. По правилам, у нас всегда на кону 4 бутылочки брендированных, плюс то, что осталось от предыдущего игрока, чем он поделился, если, конечно, поделился. Вы же можете все забрать. Сейчас на кону 6 бутылочек, и вот все ли заберет у нас слушатель Виктор, 0823, последняя цифра номера мобильника, либо не все заберет, мы сейчас выясним. То есть он может забрать 6, либо 3 забрать. А 3 мы приплюсуем на следующую игру, к кушу в следующем розыгрыше, и там будет уже тогда 7 бутылочек. Ну, посмотрим. Что тут думать, гадать? Надо спросить Виктора об этом. А Виктору нужно ответить на звонок. Дозваниваемся. Так, гудки есть, прекрасно. Так, Виктор? Алло, Виктор? Доброе утро, это Радио Рекорд. Обеспокоит, ты в прямом эфире, играешь в АОшники, писал нам, да, хочу пить, было дело, по адресу.
2: Было.
1: Вот мы тебе и позвонили, твою заявку выбрали. Виктор, ну, собственно, ты самое основное ты сделал, да, и написал нам «хочу пить», и ответил на звонок, поэтому ты уже H2Oшник, получаешь фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Да, но вопрос сколько? Ведь у нас сейчас 6 бутылочек на кону, и ты можешь забрать все 6, а можешь 3 себе, а 3 мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз, на следующую игру для следующего участника. Ой, тебя плохо слышно. Что еще раз?
2: Я говорю, я не жадный, мы поделимся.
1: Поделишься, да?
2: Конечно.
1: Ну, хорошо, давай, зафиксировали тогда. 3 бутылочки тебе достается, а 3 мы отдадим, ну как, приплюсуем к выигрышу в следующий раз. Витя, я тебе желаю хорошего понедельника, легкого понедельника. Ну, собственно, ты теперь H2Oшник, настоящий H2Oшник рекорда. Кто следующий? Узнаем совсем скоро. Напомню, в телеге Максим мы заранее предупреждаем, когда играем.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:34 на часах. 139 новых случаев туберкулеза выявили в Самаре с начала этого года. Такими данными делится региональный Роспотребнадзор. Уточняется, что в 2025 году было выявлено 297 случаев, включая 8 среди несовершеннолетних. С начала года на территории Самарской области введено 41,5% жилья от установленного на текущий 2026 плана. Между прочим, план составляет 1 690 000 квадратных метров. Об этом сообщает Министерство строительства региона. С января по май ввели 700 000 квадратов. Это на 35% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Еще немножко статистики. 7 из 10 стажеров в Самаре остаются после практики. При этом половина предприятий предлагает работу большинству практикантов, а четверть только перспективным. Такие вот данные приводит сервис по трудоустройству Superjob, полагаясь на свои исследования. 74% идут на стажировку за опытом, а лишь 12% чтобы прям сразу устроиться. Еще больше интересных новостей, ну и, конечно, важных, срочных, актуальных из жизни города, страны и мира читай в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
2: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: Unicorn. Реклама.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Рекорд. Погода. Пробки.
2: 10.46 в Самаре, и прямо сейчас информация о погоде. В данный момент 16 с плюсом, по данным Яндекс.Погоды, днем до 20, переменная облачность. А ближе к ночи возможен дождь. Кстати, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 3 балла. Местами затруднения, крупных пробок, естественно, нет. И заторы тоже небольшие, на заводском от профильной и до улицы 22-го партъезда. Так, от гаражного проезда до 22-го, на Нововокзальный, от Карла Маркса до Старозагора, также перед Москвой и далее до Новосадовой, от Новосадовой до Москвы, на улице Аврора от Дыбенко до Марии Старой в обратку, на Революционной практически от Гагарина до Московского. Очень плотное движение. ДТП у нас на Москве, в районе Караван, поэтому сложности тоже есть от Мичурина небольшие. Ну и отметим Олимпийскую от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. Тоже где-то минут 7 ты потратишь. Так, идем дальше. Через несколько минут я почитаю твои сообщения, прям буквально через чуть-чуть. Сегодня выясняем, когда и где ты заправлялся в последний раз и сколько этот процесс по времени у тебя занял.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Так, ну, обещал почитать сообщение, добрался до них. Сегодня ты рассказываешь, ну, когда ты последний раз заправлялся, где и стоял ли в очереди, как долго ты стоял в очереди. Напомню, мы общаемся в телеграм-канале Радио Рекорд Самара, также в Максе, то есть можешь писать под опросами, в комментариях, и там, и там. Можешь в личку телеги писать, можешь в личку ВК, где угодно, на самом деле. Пиши. Вообще, в принципе, с тобой на связи, да, мы остаемся. Так, ну, из новых сообщений, я уже часть озвучивал, в среду, то есть практически неделю назад, Роснефть на Демократической 40 минут в очереди, 95 кончился перед носом, пришлось заправляться 92-м. Но это было неделю назад. А сейчас уже, наверное, ситуация чуть-чуть меняется. В воскресенье в 5:30, ну, то есть утром, Роснефть, не было очереди. Галина пишет, в четверг Газпром трасса была третья в очередь. Надежда написала, позавчера, то есть когда это суббота была, да, где-то в конце Самары, очень интересно, в сторону Кинеля. Все с правым баком стоят, сдавая длинную очередь, когда можно на левый бак подъехать попой. Так, не было бы этих очередей. Слушай, ну тут другие, наверное, проблемы бы возникли. Короче, мы заправились без очереди, 0 минут ожидания. Приехал, заправился. Пишет Настя. Вчера на Юшке в 23:30, минут 10, простоял очереди за 92-м. На мне закончился, пришлось ли 95-й, Роснефть. Так, далее. Ну, здесь, конечно, есть вот Олви, 18 километров 5 минут назад. Никого. Вчера часов 8 вечера. Ирбис, 19 километров. Никого. От Константина, ну, понятно. Около 5 утра на Татнефти был один, пишет Артем. Так, еще какие комментарии у нас имеется, на самом деле, достаточно много. Это круто, здорово, что вы активно пишете, рассказываетесь, делитесь. Вот из разных источников читаем тоже послания. Так. Вчера в 9 вечера на Татнефти минут 15 поставил Татьяна. Хожу пешком и вам советую, пишет Леночка. Ну, Сергей Мряков тоже пишет об этом же. Мы останемся с тобой на связи. Будь аккуратен на дорогах, поменьше тебе очередей и легкого тебе понедельника. Будь компанией первой танцевальной, будь компанией рекорда.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: 10.01 у нас в Петербурге, и это наш последний час на сегодня. Что мы делаем в конце этого часа, друзья?
2: В конце этого часа с удовольствием отвечаем на ваши вопросы.
1: Да.
2: Абсолютно любые, любого характера. Это могут быть какие-то личные вопросы участникам шоу. Это могут быть вопросы, которые вас волнуют. Это может быть вопрос, который вам приснился, или вы стали с этим вопросом с утра. Вообще любой. Может быть, у вас какой-то рабочий вопрос, и мы тоже его с удовольствием решим. Почему нет? И их мы принимаем в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: А также не забываем, что в этом году «Радио Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород. Традиционно рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Если что, на этих выходных уже 4 и 5 июля в Петербурге мы с вами увидимся и услышимся, 11 июля в Нижнем Новгороде, а 18 и 19 июля в Москве сцена рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Ребята, все, уже ВК-фест.
2: А можно запланировать, кстати, все три выходных. Сначала Питер, потом Нижний, потом Москва. Тоже очень классно.
1: Ну,
2: и
1: кстати,
2: все,
1: да,
2: три уикенда отдыхать.
1: И по два дня тусить, например, в Петербурге и в Москве.
2: Да.
1: Ну, отлично. Ребята, к новостям. Представляете, что произошло? Honda, Nissan, Mitsubishi объединились, чтобы остановить китайцев.
3: Чего?
1: Да, компании будут использовать общие программные платформы, комплектующие и электронные системы. Это поможет сократить расходы, как они заявляют, ускорить выпуск новых моделей и сохранить конкурентоспособность вообще на фоне стремительного роста китайских брендов.
2: Honda, Hyundai и Mitsubishi?
1: Да.
3: Hyundai — Nissan. Это кореец.
1: Nissan, Honda и Mitsubishi.
2: Ни-хо-ми.
1: Они оставили свои имена, потому что они, видимо, предполагали.
2: А подожди, они будут спорить, что ли? А какой значок будет на этих автомобилях?
1: А, я думаю, что будут технологии просто объединены, а бренды останутся за брендами.
2: А мы хотим гибрид. Гибрид из
1: мы не хотим трех. Гибрид.
2: Хотим.
1: Зачем? Я хочу три разных автомобиля. Но интересно, потому что китайцы действительно скупают все немецкие умы. И BMW, и Mercedes, Volkswagen. Они скупили всех топов, и сейчас они работают в Китае.
2: Скупили, но не используют.
3: В итоге ослик получится какой-нибудь.
1: Ну, подождите, это дело времени. Это люди с опытом, это те люди с большим бэкграундом. Они шарят, что делают.
3: А знаешь, в чем прикол? Объединили, сейчас будут делиться технологиями, но детали и некоторую сборку будут делать в Китае, и поэтому все пойдет прахом.
1: Возможно. Но, кстати, вы же знаете, что Volkswagen, например, очень часто сокращают свои заводы, количество рабочих мест. Они там скоро, к какому 30-му году, собираются 200 тысяч рабочих мест просто сократить, потому что, ну, не, мы, говорят, не выдерживаем мы конкуренцию. Может, и немцам пора объединиться? Ну, я имею в виду...
2: Да, давай, ты контролируй себя.
1: Концерном объединиться.
3: С кем?
1: Между собой. Это единственное, что у них получится.
3: А, большая тройка.
2: Может, надо просто цены сделать на автомобили подешевле?
1: Не, ну ты тоже не перебарщивай.
2: В смысле, я не перебарщиваю?
1: Ну, китайцы в этом, их уже никто не догонит. Даже Лада дороже китайцев.
3: Слушайте, сейчас китайцы научатся делать оригами, как японцы. И все, и автомобили будут из бумаги.
1: Ну, в общем, интересно, что из этого всего получится, да? Что выйдет?
3: Конечно.
0: На рекорде.

0: Мейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про Нобелевскую премию?
2: Никогда не угадаешь. Давай еще две попытки.
1: Грязь?
2: А, да, угадал. Это же моя любимая. Так, интересный факт, что в беднейших регионах Гаити существует целая индустрия по производству печенья из грязи. Специальную глину очищают от камней, смешивают с солью и растительным жиром, получая сытный продукт.
1: Фу, как вкусно!
2: Так,
3: а подожди, каждый... а если туда чем-то проложить, солью, например, то будет Орео у них свое.
2: Польза для иммунитета от грязи. Контакт с определенными видами почвенных бактерий, например, микобактериум вакая, стимулирует выработку серотонина, помогая снизить стресс и поднять настроение. Вот как выявить эту полезную грязь среди всей грязи?
1: Нужно есть грязь или мазаться грязью? Я пока просто не
3: мазаться.
1: Понимаю.
2: Контактировать.
1: Неважно как, да? Ну окей.
3: Мы думаем, вот эти ребята под шофе, почему они в грязи валяются? Они улучшают микрофлору свою.
1: Они все улучшают.
2: Грязелечение, слышали, да, о таком?
1: Да.
2: Правильный термин вообще называется пелоидотерапия. Лечение целебными грязями – это пелоидотерапия.
1: Красивое женское
2: имя. Красивое.
1: Пелоидотерапия.
3: Вот. Да, ну, как болезнь звучит.
1: Пелоидотерапия, Александровна.
2: Пелоидотерапия насчитывает тысячелетия, но до сих пор вызывает комичные ассоциации у тех, кто боится испачкаться. И, вы знаете, когда искала про грязь, интересные факты наткнулась. Есть же фильм «Грязь» с Джеймсом Макэвоем.
3: Маковоем.
2: Маковоем. Нет, Макэвоем.
1: Мамо, может быть.
2: Макэвоем.
3: Нет, Маковой.
2: Это Макэвой.
1: Макдональдс?
3: Хорошо.
2: Так, смысл такой, что фильм 2013 года стоит пересмотреть. Там прикольный сюжет. Я его очень давно смотрела, уже забыла.
3: Он по книге, да?
2: Да, он по книге как раз, по-моему, на игле, да? Ну, сюжет берется.
3: Нет.
2: Ну, я прочитала, что, по-моему...
3: Нет, там, возможно, один и тот же автор.
2: Снят по мотиву одноименного романа автора на игле Ирвина и Уэлша.
3: Очень разнятся на игле и грязь.
1: Как это к грязи относится?
2: Классный фильм, «Грязь» называется. Стоит пересмотреть.
1: Просто фильм крутой.
0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Дэнс лето.
0: На рекорде. Лето.

0: и каперы. Любовный гороскоп.
1: На 29 июня прямо сейчас.
2: Овны, если на сегодня у вас запланирован важный разговор с любимым человеком, а вы никак не можете его завести, то попробуйте просто подойти к этому разговору с другой стороны.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет некогда вникать в ваши проблемы.
1: Для близнецов сегодня самой актуальной семейной проблемой будет осознание невозможности выполнить задуманное.
2: Раки, сегодня вам не стоит доводить себя до предела. Если чувствуете, что вот-вот взорветесь, лучше остановитесь, переведите дух.
3: Львы, приглядитесь сегодня к бывшей пассии вашего лучшего друга. Возможно, она станет вашей будущей.
1: Девы, ваше счастье не за горами. Оно придет не сегодня, но уже в этот день вы увидите его краешек, его кусочек, его свет.
2: Весы, в этот день вам захочется постоянно торопиться, делать все максимально быстро и добиваться нужного результата за максимально сжатые сроки.
3: Скорпионы, в первой половине дня звезды вам ничего не предсказывают, зато во второй половине может случиться ссора с супругом.
1: Стрельцы, посвятите вашему любимому человеку стихотворение, песню, рассказ или хотя бы мытье посуды после ухода гостей.
2: Козероги, сегодня для вас день находок. Лучше любого поисковика вы будете находить не только потерянные ручки, карандаши, пуговицы, но и любимых и любящих вас людей.
3: Водолеи, напишите своему любимому человеку о своих чувствах, причем не напечатайте, а именно напишите от руки.
1: Рыбы, сегодня вам не стоит чересчур верить вашему любимому человеку. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне могут без визы посетить 76 стран мира. Об этом сообщили туроператоры. Если учитывать государства, где визу можно оформить по прибытии или по упрощенной процедуре, число доступных направлений увеличивается до 93. Больше всего таких стран находятся в Азии, а среди самых популярных направлений – Китай, Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Аргентина, Сербия, Черногория и другие. В Германии уже с 2027 года могут вернуть обязательный призыв на военную службу для мужчин. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на представителей парламента. По данным источников, власти опасаются, что не смогут увеличить численность армии до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году только за счет добровольцев. Ранее Минобороны ФРГ назвало Россию главной угрозой в новой военной стратегии страны. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года. Капитан сборной Аргентины забил 6 мячей в 3 матчах. Ранее Месси также установил рекорд по общему числу забитых мячей на чемпионатах мира, теперь их у него 19. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
2: 18+. Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Понедельник обычно самый горячий.
2: Очень ленивая новость. Чтобы снять медведя с дерева, полицейские усыпили его и подождали, пока он сам упадет.
1: А, неплохо.
2: Есть реально кадры, как он летит, они его снизу страхуют. Ну, знаешь, как, ну, такая специальная ткань. В общем, нормальный способ.
1: Сколько
2: усыпить, чтобы сам упал.
1: Сколько он весил, если что за ткань была? Почти футболку из нее, она какая крепкая, что ли?
2: Да.
3: Ничего так, себе. Стоп, подождите, это что за неуважение к людям?
2: Какое?
3: А тем, кто его затаскивал на это дерево.
2: Я думаю, они что он же... сам заполз.
3: Ну, не знаю.
1: Любит медок?
3: Люби
2: холодок.
1: Все верно, да. Но животное не пострадало, да? Выпустили на волю, все хорошо.
2: Да, все замечательно.
1: Фуф, я переживал. Ребята, GTA 6 у нас в преддверии, да? Мужчина потратил 54 тысячи долларов.
2: Уже?
1: На 500 копий GTA 6, рассчитывая устроить дефицит и перепродать игру с наценкой в 200-300%. Ну, тот, кто гречку скупал, бензин сейчас, вот такой же парень. Итог, есть нюанс, он скупил цифровые версии, а их количество не ограничено. В итоге весь его гениальный, в кавычках, план рассыпался. Еще до старта продаж.
2: А ты же говорил, что это осенью будет.
1: Осенью будет, ну конечно, уже можно оформить предзаказ на эту игру.
2: Но решил, есть,
1: да, есть онлайн-копии, а есть физические копии, которых еще нет в продаже. И он в онлайне выкупил как раз-таки 500 копий. Говорит, я буду перепродавать их задорого. Представляете?
3: Причем сама компания знала об этом, но не стала его останавливать.
2: Давай,
3: продолжай.
1: Просто 54 тысячи долларов. Представляете, парень просто выкинул. Ну, теперь может друзьям бесплатно их раздавать.
2: Я просто рада, что у человека есть лишние 54 тысячи долларов.
1: Уже
2: давайте
1: нет.
2: С него порадуемся.
1: Уже
2: ну,
1: нет.
2: Были хотя бы.
3: Слушай, у него есть столько копий и много друзей, но нет семьи теперь.
1: Подарки есть теперь на каждый праздник всем его друзьям, кстати.
2: Да, и родственникам, друзей.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 18 градусов. Довольно тепло по меркам нынешнего лета. Облачно с прояснениями, как и весь день будет. По данным Яндекс.Погода, до плюс 20 будет подниматься температура сегодня. Ночью до плюс 15 начнется небольшой дождь, и он же продолжится завтра. По температуре завтра днем до плюс 18. На дорогах города 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная стопорится от Фадеева до Новосадовой. Московская тормозит от Кирова до Нововокзальной. И на Полевой 5-минутка от Молодогвардейской до Арцебушевской. Загрузка дорог сегодня в течение дня ожидается небольшая. Следи за новостями в эфире. Но также можешь смотреть информацию о происходящем не только в городе, но еще и в стране и в мире. Смотрите в наших информканалах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Подписывайся обязательно, там интересно и полезно. Ну а по музыке через пару минут слушаем с тобой So Strong Out, а также будет Perfect Pitch и Рока.
0: Рекорд. Реклама.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Врываемся в новую рабочую неделю с прекрасным настроением. Ну, во-первых, вопреки дождям сегодня светит солнце и вроде как даже разогревает. И вообще на этой неделе есть вероятность по-настоящему теплых дней. Особенно везет тем, кто в отпуске. Ну, а во-вторых, сегодня день черешни. Надо обязательно насладиться этой ягодой, и знал ты это или не знал. Ну, а черешня может улучшить состояние кожи и ногтей. Как раз тебе информация для обеденного перерыва. И не забывай пить воду в достаточном количестве. Особенно, если это вода рекорда, которую ты как раз можешь заполучить уже через несколько минут буквально в нашей игрушке H2O-шнике. И, конечно, крутые позитивные треки от рекорда сохранят тебе не только настроение, но еще и молодость. В этом часе услышим с тобой Graceland от Yearbooks. Крутая тема от Hugels совместно с Emael Angel «Moving to the Sun». Послушаем свежак под названием «In Your Eyes» от Алесы и OneRepublic. А также Армин Ван Бюрен и Арджи «Like a Child». А начнем с тобой этот час с трека от Bebe Rexha и Faithless «New Religion» на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, и это рекорд «Dance Лето».

0: H2Ошники на рекорде.
1: Предлагаем тебе ненадолго отложить все свои дела и поучаствовать в нашей игрушке H2Ошники. Уже через пару минут можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Если ты еще не прислал заявку на игру, то скорее пиши «Хочу пить» и свой номер телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник уже нужно решить – забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, но плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. А подробности и информацию о накопленных литрах еще разочек можешь посмотреть в телеге или в Максе «Радио Рекорд Самара». И уже через несколько минут узнаем имя нового H2Ошника рекорда.
2: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. От

0: Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Становись H2Oшником рекорда. Для участия нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда. Все сообщения приходят у нас в одно окно. Но подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть еще в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И прямо сейчас напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали себя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же оставляешь себе 3, но остальное все-таки переходит у нас на следующий розыгрыш, к следующему участнику. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Благодаря щедрости наших игроков накопилось у нас уже 7 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И посмотрим, что же с этими 7 бутылочками сделает у нас Артем. Номер телефона его оканчивается на 0959. Звоним, напомним ему, в прямом эфире. Артему нужно взять трубку. Ну, во-первых, нужно до него дозвониться, конечно же, чтобы он взял трубку. И все, и бутылочки воды уже его. Ну, а в каком количестве это? Только он решит. Так, гудки вроде как пошли. Интересно, сейчас мы спросим, чем же занимается Артем. Отнимаем у него рабочее драгоценное время или же у него уже обед. Так, Артем, ну где?
2: Алло, да, доброе утро.
1: Артем, привет, Радио Рекорд Самар тебя беспокоит, и в прямом эфире. Мы тут говорим о том, что... Здрасте. Да, не звучало гудков у тебя, к сожалению, мы даже не ожидали, что ты так возьмешь трубку. Рассказывай, где ты, где мы тебя застали?
2: Я на работе сейчас.
1: На работе, отлично. Ну, много времени мы у тебя не займем. Смотри, у нас сейчас 7 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» на кону. Сколько ты заберешь себе? Все 7 или 3?
2: А можно 2?
1: Нет, вот, к сожалению... 2? А зачем тебе всего 2? Если можно забрать 3.
2: Ну, мне и жене.
1: И все? Тебе больше не нужно? Ну, а как же... Ну, жене нужно как можно больше воды пить, соответственно. Ну, как бы, понимаешь, да? Правильное питание там, состояние кожи, волос. Поэтому в любом случае нужно больше, 100%.
2: Тогда 3.
1: Тогда 3. Не 7?
2: Нет, 3.
1: 3. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Пусть будет 3, пусть будет 3. Вот придешь домой и скажет тебе жена, а я хотела 7. Практически на каждый день недели. Ну, ничего страшного, в любом случае, ты играешь еще, может быть, перезвоним тебе еще разок. Договорились?
2: Договорились, спасибо.
1: Ну все, отличного тебе дня, конечно же, прекрасного настроения. Достается тебе 3 бутылочки нашей фирменной рекордной воды от бренда «Кристальная». Ну а когда следующий розыгрыш и информацию о накопленных литрах, смотри в наших информационных каналах в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара».
0: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: За выходные на дорогах Самарской области поймали 67 пьяных водителей. За три дня в регионе выявили больше 1200 нарушений правил дорожного движения. За незаконную тонировку привлекли 192 водителя. Правила перевозки детей нарушили 46 человек. Еще 89 ехали без ремней безопасности. Также зафиксировали 36 нарушений среди мотоциклистов. Из Самары запустят прямые рейсы в Сухум. С 16 июля авиакомпания Nordwind начнет выполнять перелеты из аэропорта Курумыч в столицу Абхазии. Вылеты запланированы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Крылья Советов рассчитывают расплатиться с «Зенитом» до первого тура и разблокировать трансферы. Сумма зависшего долга ровно 100 миллионов рублей за переход нападающего Ивана Сергеева. Об этом гендиректор самарцев Тархан Джабраилов рассказал корреспонденту Матч ТВ. Напомним, 27 мая палата по разрешению споров РФС ввела для клуба запрет на регистрацию новичков. Ну а еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах, в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: чего нам говорят синоптики, что температура сегодня в Самаре не будет выше плюс 19 градусов. Сейчас тоже, кстати, плюс 19, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня возможен небольшой дождь до плюс 15, ну а завтра днем аналогично осадки и до плюс 18. На дорогах города 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское 10 минут движется от профильной до 22-го партсъезда и на пару минут меньше в обратную сторону от кабельной до 22-го партсъезда. Полевая тормозит от Молодогвардейской до Арцебушевской, Ленина от Полевой до Осипенко и пятиминутка еще на Авроре от Южного моста до Промышленности. И напоминаю, что скоро у нас с тобой будет возможность встретиться. Скоро мы начнем наши рекордные заезды. Будем выезжать на улицы города и дарить фирменные артезианские воды рекорда от бренда «Кристальная». Сначала мы будем колесить по городу, потом где-то припаркуемся. Все наши перемещения и место парковки, естественно, будем озвучивать в эфире, также постить в Максе, ну и, конечно же, транслировать геолокацию в Телеге. Приезжаем на место парковки и забирай один из подарков, среди которых гарантирована наклейка «Радио Рекорд Самара» для твоего авто. Ну а также можешь стать H2-ушником рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Уже вот-вот расскажем тебе точные даты заездов. Все это для детей старше 12 лет. А из музыки далее Yearbooks, Graceland, а также будет Rudimental и Khaled.
1: Рекорд. Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь же с вами в этот понедельник, напоминаю, он точно не должен быть грустным, забудьте про это все стереотипы, что понедельник день тяжелый, это нам навязано обществом и интернетом. Друзья, он должен быть легким, тем более с рекордом. Из интересного, в России родители заказали дочке торт в виде таракана, представляете, вот такие детские предпочтения сейчас. Оказывается, девочка лет 5, ей очень любит тараканов, говорит, закажите мне, пожалуйста, родители, торт в виде таракана, выглядит страшно, честно, девочка просто в восхищении, в восторге полном. Она этого и хотела. Вот что еще нужно детям? Да, торт еще и в виде любимого существа. Друзья, ваши детские предпочтения напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Может быть, вы чем-то тоже так шокировали родителями. Торт в виде чего-то или что-то хотели необычное. Например, муравьиную ферму, хотя сейчас это абсолютно нормально, да, иметь подобное. Но вы напишите. Я уверен, у вас историй более чем достаточно. Чат мобильного приложения Рекорда, напоминаю, для этого нужно установить, конечно же, наше приложение. Есть во всех магазинах приложений, поэтому пригодится вам, вот увидите. А я пока расскажу о треках в этом часть. Там Another, Talk to You. Pulse Driver, It's a Fine Day, Record Remake.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
3: Пап, а самокат мой влезет?
2: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович.

0: Врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
1: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
7: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает Рейтер. На выходных стороны обменялись ударами. После этого портал Axios сообщал, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить атаки друг на друга. Запретить гимнастам из России и Беларуси выступать с флагом и гимном требуют 11 гимнастических федераций Европы. Они хотят провести внеочередное заседание и выставить на голосование вопрос о возвращении россиянам и белорусам нейтрального статуса. Сборная Канады впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира, вырвав победу над ЮАР в компенсированное время благодаря голу Стивена Эуштакио. После матча главный тренер Джесси Марш поблагодарил игроков, назвав их героями Канады, а автор победного мяча признался, что едва сдерживал эмоции после решающего гола. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Рекорд.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так солнечно за окном, что хочется сказать, что уже плюс 30, но нет, пока еще плюс 20 в Самаре. Облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 15, пасмурно. Ну а завтра днем, возможно, небольшой дождь и до плюс 18. На дорогах города 4 балла, местами затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, за минувший час ничего не изменилось. На Авроре простоишь 10 минут от Марии Тереза до Дыбенко. На Южном мосту Авроры от Южного берега до промышленности аналогично. Нововокзальная стопорится стабильно от Московского до Новосадовой, Полевая от Молодогвардейской до Арцебушевской и на Заводском сложности с проездом от Профильной до 22-го партсъезда. И напоминаю тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно забегай туда, подписывайся, делись своим мнением в комментариях. Конечно же, участвуй в наших опросах и розыгрышах. И все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь еще с вами, друзья. Тренд 6-7, да, уже, казалось бы, забыт, но нет, губернаторы подхватили его, например, губернатор Смоленской области Василий Анохин неожиданно произнес 6-7 во время общения с жителями, представляете? И, впрочем, оказалось, что у такого перформанса даже есть логическое объяснение. Не просто так он кричит, это как молодое поколение, а это отсылка к автомобильному коду Смоленской области, который как раз 67, тот самый 6-7. Молодежь в шоке, говорят, вау, как круто, хорошо, что в тренде бумеры и миллениалы. И, в общем, это 6-7 такой мостиком стал между поколениями. Вам не кажется, самый долгий тренд, наверное, долгоиграющий? Ну, только Гарлем Шейк, наверное, дольше держал. Не знаю. Тренды давайте обсуждать в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы не понимаете, какой вы понимаете, какой вам нравится. Все про них пишите, ваше сообщение жду. Пока расскажу о треках в этом часть. Там Крис Нитро давно не было, кстати. Майк Фостер в этом часе. I Way to Back to Ibiza. Рекорд ремейк. Иман Бек с работы Not You. Дон Диабло в этом часе. Go Home with a Stranger. Это очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с Sony Fodera и трека Think About Us в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance Лето! Рекорд!

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зритель. Домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
14: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Эстония, Латвия и Литва подняли этот вопрос на фоне неоправдавшихся опасений Евросоюза по поводу серьезного энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предложение о запрете на импорт нефти должно было быть внесено на обсуждение еще 15 апреля, но в марте оно было отменено. Компания Apple повысила цены на часть своей техники. MacBook подорожали на 16-20%, а iPad на 20-28%. Пока изменения не затронули iPhone, Apple Watch и AirPods. В России рост цен ожидается позже. Сначала распродадут запасы, однако в итоге устройства могут подорожать даже сильнее из-за курса валют, логистики и таможенных расходов. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Как сообщил Собянин, это абсолютный рекорд. За всю 25-летнюю историю экзамена таких результатов еще не было. По словам мэра, выпускница хочет связать свою профессию с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Напомню тебе, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка под названием H2Ошники рекорда. Здесь ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это отправить заявку, а именно фразу «хочу пить» и обязательно указать свой номер телефона. Но отправлять нужно в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте, которая также называется «Радио Рекорд Самара». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона. И если дозвонились до тебя, тогда выбирай. Забрать весь куш, все накопленные бутылочки, или же оставить себе три, ну а остальное переходит в следующий розыгрыш со следующим участником. Всегда у нас изначально на кону 4 бутылочки, и плюсуется то, что осталось после предыдущих розыгрышей. Информацию о правилах и накопленных литрах можешь еще раз посмотреть в наших информационных каналах, в телеге и в Максе. И все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 21 градус, облачно с прояснениями, по данным Яндекс.Погода. Ночью сегодня будет до плюс 15, без осадков. На завтра днем ожидается небольшой дождь и будет до плюс 18. На дорогах города все так же 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроры из-за дорожных работ простоишь минут 10 от Мариц-Тереза до Дыбенко. Также на Авроры Южному мосту от Южного шоссе до промышленности еще одна 10-минутка. На вокзальная столица от Московского до Новосадовой и заводское шоссе от Профильной до 22.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

through this, what comes next will be marvelous.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Понедельник, мне только что наш вот редактор напомнил, оказывается, я уже все забыла, но помню о главном. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста: Аронски Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dear. «Трансмиссия Портал», все подробности на radiorecord.ru 18+. Робин Шульц в этом часе и Bad Times.

Медузы тоже непременно. Don't wanna go home. А еще в этом часе Шаус и Winter Sculpture Take Me. По традиции, час откроет Биби Рекс и Faithless New Religion. Все это рекорд. Dance летом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам рационально распределять запасы топлива с учетом потребностей ключевых отраслей. Также регионам поручено продолжить мониторинг цен, наличие нефтепродуктов и состояние логистики, чтобы оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Испанский визовый центр увеличил срок оформления виз для россиян до 45 дней из-за большого числа заявок и рекомендовал подавать документы заранее. Ранее аналогичное решение принял итальянский визовый центр, где срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы вырос с 40 до 60 дней. Групповой этап чемпионата мира 2026 собрал более 4 600 000 болельщиков, сообщили в FIFA. Матчи проходили в США, Канаде и Мексике с 11 по 28 июня. По итогам групповой стадии в плей-офф вышли 32 команды из 48 сборных. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 20, облачно с прояснениями. Плюс 15 обещают нам ночью. Пасмурно. И по данным Яндекс.Погода, завтра днем возможен дождь небольшой и будет до плюс 18. Сейчас 4 балла. Местами затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты в Самаре, на Авроры простоишь от Мариса Тереза до Дыбенко 12 минут. Также от Московского шоссе до Мариса Тереза. Также по Авроры 11 минут. Олимпийская стопорица от ЖД переезда до Ракиты. Ленина от Пулевой до Осипенко. На Революционной постоишь от Печорской до Московского, на Полевой от Самарской до Арцебушевской и на Ракете от Олимпийской до Карла Маркса 5-минутка. И не забывай, что совсем скоро мы начнем наши клевые рекордные летние заезды. Будем выезжать на улицы города и дарить фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Естественно, мы будем выезжать колесить по городу, потом через какое-то время будем парковаться. Все это время будем говорить, где находимся в эфире, конечно же, постить в Максе и транслировать геолокацию в телеге. Когда припаркуемся, приезжай на место нашей парковки и забирай один из подарков. Это гарантированно наклейка «Радио Рекорд Самара» для твоего автомобиля. Ну а также можешь заработать фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная» и стать аж двоушником рекорда. Совсем скоро расскажем тебе более подробно о датах заездов. И все это для детей старше 12 лет.
0: Каждое мегаутро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Ни дня же без праздника. У нас сегодня отмечается день черешни, сезонный праздник. Прямо как сезонное меню в ресторанах. Ну что я могу сказать? Если откладывать дела, то только ради миски спелой ягоды по очень приятной цене. Я на прошлой неделе еще начала вас информировать, сколько стоит черешня. В прошлый раз я нашла самую дешевую за 750 рублей. Сегодня за 390. Думайте, питайтесь, наслаждайтесь. Бобины в этом часе и Sweet Dreams услышим.

0: слышим Winter's Culture, Lost. И непременно Calvin Harris, Satisfy. Прямо сейчас Offenbach и Miles Away. Все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом.

0: хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Рекорд.
11: Рекорд. Дэнс лет.

0: Новости.
1: Европа рискует встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа, сообщает F-Times со ссылкой на прогнозы. Дефицит обусловлен последствиями конфликта между США и Ираном. Дополнительным негативным фактором выступают планы Евросоюза ввести с 1 января полный запрет на российские СПГ. В МВД рекомендовали использовать для сбережений отдельную банковскую карту, не привязанную к маркетплейсам, сервисам доставки и онлайн-покупкам. Также советуют установить лимиты на переводы и снятие наличных, ограничить интернет-операции и оформить запрет на кредиты через госуслуги для защиты от мошенников. Из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» исчезнут «Ферреро Роше», «Буэна», «Рафаэлло» и «Киндер», сообщили в X5 Group. Сообщается, что компания приостановила закупки продукции этих брендов из-за неоправданного завышения отпускных цен. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 21 градус. Малооблачно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет пасмурно, до плюс 15. Ну а завтра днем вообще ожидается небольшой дождь. И будет довольно прохладно, до плюс 18. На дорогах города все те же 4 балла. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная стопорится от Новосадовой до Старой Загоры и в обратную сторону от Московского до Новосадовой. И там по 10 минут готовь. Заводской от Кирова до Зимица едет минут 7. Полевая от Молодогвардейской до Арцебушевской. Авроры стоит от Южного моста до Промышленности и от Мариса Тереза до Дыбенко. Второй участок Авроры тоже затруднен. И напомню тебе, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Если у тебя под рукой умная колонка и ты находишься в городе, то говори своей умной колонке, включи Радио Рекорд Самара и вновь ты с нами на волне и можешь участвовать в наших розыгрышах. Но если вдруг ты где-то вне города, где-то далеко, может быть в командировке, а может быть на отдыхе, то просто скачивай радиоплеер на свой гаджет. Для этого есть ссылка в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Только обязательно при скачивании указывай регион Самарскую область. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Дэнс-лето.
4: На рекорде.

Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость расслабляющая из нашего, конечно, телеграм-канала Радио Рекорд. Американские подростки сходят с ума из-за пельменей антистрессов, которые завирусились в ТикТоке. Игрушки продаются в закрытой коробке, поэтому соцсети запланили видосы с распаковками. Главная цель – вытащить полупрозрачные пельмени или с блестками. А вот если попадается другой вариант, блогеры и дети устраивают настоящую истерику. Заглядывайте в наш телеграм-канал, потому что эти вопли надо слушать непременно. Я даже изобразить не могу, передать не смогу. Обязательно заглядывайте. Кстати, тоже подписывайтесь, не забывайте. Алиса в этом часе, Destiny услышим. А еще Block and Crown, Power Dancer.

этом часе еще Джон Саммит и Crystallized. Уже сейчас Sony Фадера и Think About Us, и все это рекорд Dance лета.

0: наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
1: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
2: Басков вообще разрешен?
1: Просто не присматривались никто, как бы.
2: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
3: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.
5: Едем на работу, будем там пить кофе. Едем на работу, рокко, едем на работу. Спешим, спешим, спешим,
4: это

0: сюжетик.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
16: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
17: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
18: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: H2Ошники на рекорде.
3: Напомню тебе, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка под названием H2Ошники рекорда. Здесь ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это отправить заявку, а именно фразу «хочу пить» и обязательно указать свой номер телефона. Но отправлять нужно в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте, которая также называется «Радио Рекорд Самара». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона. И если дозвонились до тебя, тогда выбирай. Забрать все накопленные бутылочки или же оставить себе три, ну а остальное переходит в следующий розыгрыш со следующим участником. Всегда у нас изначально на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что осталось после предыдущих розыгрышей. Информацию о правилах и накопленных литрах можешь еще раз посмотреть в наших информационных каналах, в телеге и в Максе. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
3: За окном у нас все так. Также облачно с прояснениями, плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погода, ночью вновь ожидается небольшой дождь, до плюс 15 будет. Но завтра днем также аналогично дождь небольшой и до плюс 18. На дорогах города за минувший час стало на 2 балла загруженнее. И сейчас 6 баллов. Движение затруднено в Самаре, по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная стопорится от Фадеева до Новосадовой. 15 минут тут будешь ехать. Заводской от профильной до 22-го партсъезда. Нововокзальная от Новосадовой до Старозагора тоже едет минут 12-13. Авроры и Южный мост притормозят от Южного шоссе до промышленности тебя, Бусадовая от Челюскинцев до Ярошевского и на Райките сложности с проездом от магистральной до Карла Маркса.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акцидисты до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
7: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ-стройкерамика, пожарный проезд 4.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Дэнс-лето.
9: На рекорде. Лето.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, напомню, что в этом году мы построим электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах. Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Это уже превратилось в самую классную традицию лета. Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого сезона. 4 и 5 июля, то есть уже в эти выходные. Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, ну и далее встречаемся 18-19 июля в столице. Самая яркая, классная танцевальная сцена рекорда на ВК.

Фесте ждет абсолютно всех, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Пока вы планируете даты и город, я расскажу о том, что послушаем в этом часе. Свежак от Pulse Driver and Sal de Sol, it's a fine day. It's gonna...

чуть позже здесь O'Neill, Small Town Boy. И еще дождемся Робин Шульц с треком Embers. Начнем этот час с потрясающей Биби Рикса с треком New Religion. Это рекорд Dance.

0: Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
1: С новым кроссовером Tenet T4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
3: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
1: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
8: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
13: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
14: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
15: Дэнс лето
16: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультации с США в Дохе. В ведомстве отметили, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани, Самаре и Уфе. С 29 июня визовый центр прекратил работу в этих городах по распоряжению консульства. В остальных регионах России подача документов продолжается. Срок рассмотрения шенгенской визы в Венгрию по-прежнему составляет от 5 до 15 рабочих дней. Сегодня в плей-офф чемпионата мира Бразилия в Хьюстоне сыграет с Японией. Команды ранее встречались на чемпионате мира 2006 года. Тогда бразильцы победили со счетом 4-1. Германия и Парагвай встретятся в Фоксборо. Их единственный матч на мундиалях состоялся в 2002 году и завершился победой немцев со счетом 1-0. Также в Мексике сыграют Нидерланды и Марокко. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Го-Го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщики. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 21 градус. Сейчас облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня возможен небольшой дождь и до плюс 15 будет. А завтра днем аналогично осадки и до плюс 18. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 20 минут продвигается от Николая Панова до Потапова из-за ДТПшки на пересечении Московского и Санфировой. На Высотовой стопорится от Челюскинцев до Ярошевского. Уральская от АЗС до Южного шоссе. На Ленина притормозишь от Полевой до Осипенко и на Тухачевского от Дачной до Партизанской. На Рекорде ты всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и мире. Ну а каждый будний день еще и заряжает тебя энергией и позитивом. В эфире Мега Утро ты можешь делиться тем, на что, собственно, стоит обратить внимание. Также мы дарим тебе подарки, играем в разные игрушки, слушаем неформатные треки 8.40 в рубрике Трэш-пати и, конечно же, рассказываем тебе свежайшую и полезную информацию. И, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку, записываем тебя в ряды H2ушников Рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет. А из музыки через пару минут услышим Майк Познер и Дэвид Гетта, а также будет «Холли Флейм» и «Редлайн». Да ну!
5: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд. Реклама.
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль».
7: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Сегодня хоть и понедельник, а праздников хоть отбавляй. С утра мы с тобой говорили о дне черешни, а сейчас под вечер расскажу тебе о еще одном празднике. Сегодня день объятий. Под вечер, мне кажется, шикарная новость. Обязательно отметь его и кого-нибудь заобнимай. Кстати, день рыбака еще. Ну, на рыбалку ты, наверное, навряд ли поедешь вечером. Хотя, как знать, поедешь, не поедешь, а рекорд слушай везде. Включай онлайн через радиоплеер. Тем более, что скоро будем разыгрывать нашу фирменную воду рекорд от бренда «Кристальная». Не пропускай через несколько минут подробностей. И как же без крутого плейлиста? В этом часе услышим с тобой «Repeated» от Мартин Гаррикс.

0: H2Ошники на рекорде.
1: У большинства рабочий день уже окончен, можно отдохнуть и немного себя побаловать, расслабиться. Предлагаем тебе сделать себе приятный и выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда.

0: канал в стиле Гипмакси, Радио Рекорд Самара. И уже через несколько минут мы с тобой сыграем «Ничего не пропускай».
1: Рекорд. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
3: Пап, а самокат мой влезет?
2: Конечно, влезет. В ВИП-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Премьера на «Домашнем».
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: «Женский доктор».
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 20:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Дай жару этим летом вместе с нами.
20: Реклама в Самаре. 212-99-90.
21: Дэнс лето!
22: На рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Предлагаем тебе прямо сейчас выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и стать H2Oшником рекорда. Ну а все, что от тебя нужно для участия, так это отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, все у нас приходит в одно окошко. И, конечно же, подробности и информацию на накопленных литрах можешь еще разочек посмотреть. А посмотреть можно в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И вновь тебе напомню правила, по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если мы набрали именно тебя, тогда предстоит тебе решить: забрать все накопленные бутылочки или же забрать всего 3, но остальным поделиться со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки и плюс то, что остается от предыдущей игры. И вот такая как раз-таки ситуация. У нас уже несколько игр, у нас делятся участники, и в итоге у нас накопилось аж 8 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И сейчас такой интересный заявку выбрал наш рандомайзер, пользователь без имени. Да, вот так вот, а номер телефона оканчивается на 0304. Если ты нас слышишь, пользователь 0304, звучит как в каком-то фантастическом фильме, тогда бери трубку и выбирай, сколько же бутылочек ты возьмешь себе, 8 или 3. Итак, ждем гудка, звонка, ответа, хоть чего-то мы ждем.
2: Говорите.
1: Алло, привет, это Радио Рекорд Самара, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Подскажи,
2: так,
1: пожалуйста.
2: Отлично.
1: Отлично, подскажи, как тебя зовут?
2: Меня Сергей.
1: Сергей, Сереж, очень приятно, а то почему-то ника твоего мы не увидели, но ничего страшного. Ага. Сереж, рассказываю тебе, что у нас сейчас
2: пить
1: на кону...
2: Хочу.
1: Да, да, пить хочешь, и ты нам об этом даже написал. 8 бутылочек аж у нас целых, представляешь? И... Да.
2: Да,
1: и
2: а
1: вот твоя...
2: Не все выбирают, интересно.
1: Вот не знаю, ты можешь прервать эту цепь. Все в твоих руках.
2: Давайте прервем.
1: Прервем. То есть ты забираешь...
2: На самом ли деле все забирают? Или все-таки что-то оставляют?
1: Еще разочек. Все забираешь? 8 бутылочек?
2: Да, давайте все забираем.
1: Ну, отлично. Молодец. Никаких зазрений совести. И, конечно, ты вправе, в полном праве забрать себе 8 бутылочек. Слушай, почти палетка.
2: Шикарно.
1: Красавчик. Отлично вы
2: да
1: тебе.
2: Вы вообще такие, вообще молодцы.
1: Ну, конечно, мы молодцы, как может быть иначе. Сереж, ну, отличного тебе настроения. Еще разочек тебя поздравляю. 8 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» твои. Ну и, конечно же, кто у нас еще не прислал заявку, обязательно это делайте. Напомню, что эта фраза «Хочу пить» нужно отправить ее в личку телеграм-канала или нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: Ракетная опасность объявлена в Самарской области. Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает. Вход в метро для укрытия свободный. Вячеслав Федорищев заявил об улучшении ситуации с бензином в Самарской области. Губернатор принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке, которое в Москве провел вице-премьер России Александр Новак. По словам главы региона, очередей на автозаправках стало меньше, а временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, введенные на прошлой неделе, помогли снизить напряженность. Сегодня днем в Самаре столкнулись автобус и легковушка. В больницу увезли ребенка и трех взрослых. По предварительным данным госавтоинспекции, на пересечении проспекта Масленникова и улицы Склиренко водитель автомобиля «Лада Веста», поворачивая налево, не уступил дорогу автобусу «Лотос», следовавшему по маршруту номер 2 с пассажирами. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности, предупреждает МЧС. Днем 30 июня местами в регионе ожидается сильный дождь, гроза, возможен град. Утром и днем местами усиление северо-западного, северного ветра. Порывы 15-20 метров в секунду. А еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах и Телеграм, и Макс. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года. Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
5: В «Ленте». Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 19 градусов, малооблачно. По данным Яндекс.Погода, ночью упадет небольшой дождь и будет до плюс 15, довольно прохладно. Ну а завтра днем также небольшой дождь сохранится и до плюс 18, тоже не жарко. На дорогах города сейчас 3 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная стопорится от Московского до Новосадовой, пятиминутка на Авроры от Марисы Терезы до Дыбенко. На Плевое простоишь немного от Самарской до Арцебушевской и на Авроры от Дыбенко до Гагарина тоже минут 5 придется тебе постоять. И напомню, что совсем скоро начнутся наши летние крутые рекордные заезды, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Будем выезжать в город, колесить по нему, ну а потом где-то припаркуемся. Все наши перемещения будут, естественно, озвучиваться в эфире, будем постить в Максе и, конечно же, в телеге будем включать геолокацию. Приезжай на место парковки и вытягивай один из призов. Гарантированно получаешь наклейку «Радио Рекорд Самара» для своего автомобиля. Ну а также можешь стать H2-ушником рекорда и выиграть фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Уже совсем скоро расскажем тебе точные даты заездов, и все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
7: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
8: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в «ВазАвто Самара». Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
9: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламной службы.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами ближайшие 60 минут. Ну что, шагает по земле чемпионат мира, и мы не можем об этом не говорить, причем с огромным удовольствием. Но знаете, это не всегда только про футбол, рекорды и так далее, но и про масштаб, который вообще-то очень сложно представить даже в цифрах. Это, мне кажется, те моменты, когда весь мир просто на несколько недель живет в одном ритме, даже несмотря на то, что у всех разные часовые пояса. От стартового свистка до решающего гола. Ну и вот свежая статистика с чемпионата мира 2026. Вы знали, что групповой этап турнира собрал более 4 миллионов 600 тысяч болельщиков? Причем это только очно, на стадионах. Об этом сообщили в FIFA. Давайте перед следующим этапом немного освежим знания в своей голове. Матчи проходили сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Растянулись с 11 по 28 июня. Мы всем миром наблюдали за этим столько дней. А еще, кстати, интересный момент. В плей-офф вышли 32 из 48 сборных, что делает турнир одним из самых масштабных и открытых по формату в истории. Так что этот чемпионат уже вошел в историю просто по количеству людей, которые его увидели вживую. Ну а сейчас я предлагаю подвести собственную статистику. Во-первых, напишите, следите ли вы за чемпионатом мира и за какую команду болеете. Вот такие горячие темы, как всегда, обсуждаем под лучшие горячие треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Зиверт, «Газ». Потрясная работа от Анима и Эджи, «Out of my body». Чуть позже здесь DJ Cuba, Sandra K. Совсем скоро послушаем трэп «Mafia House Mafia Style». Открою час Sony Fudera, Dioden, Poppy Bascom, Think About Us, это рекорд, Dance, лето. Рекорд.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Record. Реклама.
3: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судьях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: А, Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. H2Ошники на рекорде.
5: Напомню тебе, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка под названием H2Ошники Рекорда. Здесь ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это отправить заявку, а именно фразу «хочу пить» и обязательно указать свой номер телефона. Но отправлять нужно в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте, которая также называется «Радио Рекорд Самара». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона. И если дозвонились до тебя, тогда выбирай. Забрать все накопленные бутылочки или же оставить себе 3, ну а остальное переходит в следующий розыгрыш со следующим участником. Всегда у нас изначально на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что осталось после предыдущих розыгрышей. Информацию о правилах и накопленных литрах можешь еще раз посмотреть в наших информационных каналах, в телеге и в Максе. И все это для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: И расскажу тебе немного актуальной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра ожидается небольшой дождь. Ночью сегодня будет в Самаре до плюс 15, ну а завтра до плюс 18 днем.
6: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
7: Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами в течение ближайшего часа, мы как давай обсуждать разные новости, только держись. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, случаи массового психоза, то есть, когда большие группы людей внезапно начинают испытывать схожие симптомы, были известны миру всегда. Так называемая танцевальная чума в 16 веке в Страсбурге, когда женщина вышла на улицу и начала адски танцевать, и в течение месяца к ней присоединилось 400 человек, или так называемая эпидемия смеха в 62-м году в Танзании, когда в школе у трех учениц случился приступ смеха, а потом к ним присоединилось 95% учеников, после чего школу благополучно закрыли. Но в наши дни массовые психозы уже не те, они больше не такие позитивные, как раньше. Современные люди теперь массово не танцуют и не смеются, а все больше в страхе прячутся под масками от ковида, ну или в панике массово скупают бензин. А все почему? Правильно, потому что времена изменились, и миром теперь управляют новости. Они, как известно, на 99% далеки от смеха и позитива. И вот некоторые из этих новостей мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки начали продавать удаленные грудные импланты. Как пишут СМИ, спрос на увеличение груди снижается, а бывшие в использовании импланты выставляют на продажу в 3-4 раза дешевле первоначальной цены. В объявлениях продавцы объясняют решение беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть хотя бы часть потраченных денег. При этом пластические хирурги предупреждают, такие импланты являются одноразовыми медицинскими изделиями. И повторно использовать их опасно.
2: Че, серьезно? То есть, а что, как использованный презерватив их отстирать, что, нельзя?
1: Да странно это. Я считаю, меня еще дед научил, что все, что прокипятил, то как бы нулевое становится.
2: Так, подождите, это вообще про что они такое говорят? То есть, подождите, значит, получается, что? И после увеличенного пениса вот этот вот штырь, его тоже не продать, что ли?
1: Штырь?
2: Ну или что там, я не знаю, вагонка, вкладка. Ну,
1: пружинка, может. Телескопическая удочка, знаешь.
2: Как это? То есть что? Это же деньги на ветер, что ли? И что, даже не продать? А если я просто хочу хоть немножко копеечку выручить?
1: Инвестировал себе в пенис.
2: Да, а потом отдал бабушке, она у метро продает. Как это называется? Не бабушка, а эта штука. Медок там домашний. Это. Значит, ну а в чем новость? Значит, россиянки начали продавать... удаленные, с чего не понял значение этого слова, на слово удаленка. В смысле, удаленные у себя
1: грудные... То есть здесь сиськи там, да?
2: Да, в смысле, свои удаленные грудные импланты. А вот тут я не понял, а как они начали продавать их? На Авито, что ли? И если, ну, а как еще с другой стороны?
1: Ну, на оптовом рынке, типа, московского садовода.
2: Вряд ли. Ну, маловероятно, хотя... Нет, ну, если на Авито, тогда, извините, в каком разделе? Сиськи БУ... Что там, пробег маленький, да, мацали только 3 раза, грудь ходила только на юге, не ржавая, да, делали под себя, продаю, потому что изменились обстоятельства, нужно что-то побольше. А как они, я ничего не понимаю, может увидеть, вот хорошо, ну, решили, сейчас Авито рулит, да, оно провоцирует людей на продажу всего, то есть бушное можно продать все, ну окей, и даже, конечно, сиськи, но... Как они считают, эти вот милые женщины, которые продают свои БУ-импланты? А кто может быть потенциальным покупателем этих БУ-сисек? То есть это, видимо, кто? Это женщины, типа, которые не могут себе позволить как бы новые, да, силиконовые сиськи? А, как бы, это такие как бы силиконовые сиськи для бедных.
1: Ну, да? С пробегом, ну да. Ну, то есть, ну, вторичка, знаете, там. Ну, вторичный рынок силикона.
2: А вот, может быть, знаете, вот вы мне мысль сейчас подали. А может быть, это вообще не для женщин? Ну, что женщины? Ну, женщины же хотят, чтобы все было новое, красивое. Может быть, силиконовые вот эти сиськи, эти импланты, может быть, они их же можно... А подумайте, кстати, Кремов, а их нельзя продавать как материалы, скажем, для ремонта дачи? Вот если искусственными сиськами, ведь им же можно и протекающую крышу на дачу покрыть вместо рубероида, например. Во-первых, это, ну, так сказать, они надежнее, да и приятнее. Разве не приятнее осознавать, что у тебя на крыше сиськи?
1: Я думаю, что на крыше нет. Думаю, что если покупают не женщины, а покупают рыбаки. Рыбаки, знаете, такой народ, что они все, что угодно могут приспособить, там, для прикормки, там, для апгрейда своих снастей. Вот любую, вот все, что им не дай, им как бы на рыбалке пригодится.
2: Но это как раз не очень, это же всплывет. А, грузило!
1: Ну, если всплывет, то поплавок. А вот они все, вот, реально, настоящий рыбак, вот все, все прибыло.
2: А если ты вообще супер рыбак, то ты можешь такой имплант еще и поймать. Ведь некоторые же выбрасывают.
1: А это медуза называется.
2: Как пишут СМИ, там было сказано, спрос, значит, на увеличение груди снижается. Вот! Вот я и говорю. То есть спрос снижается, а на даче растет. Лето. Да? И, значит, почему снижается? Потому что в объявлениях продавцы объясняют решение, значит, беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть себе хотя бы часть потраченных денег. Это, конечно, отличная реклама. То есть продаю там импланты, потому что у меня от них проблемы со здоровьем, а вам в самый раз. Вам-то здоровье хорошее не нужно.
1: Ну да, я ж прокипятила.
2: А когда вот они эти сиськи вставляли себе, они о здоровье, они о беременности не думали, да, думали, пронесет. Они думают, что будут красивые сиськи, все само как-то рассосется. Да, с красивыми сиськами все сама смогу рассосать. А нет! Не ну, рассосал. Да. А почему? Как так?
1: Ну, вот потому что к тому же еще 20 лет прошло уже.
2: Окей, тогда у меня вопрос. А вот, ну, смотрите, уже можно купить импланты. А бэушные накачанные губы еще не продают, нет?
1: Там сложнее. Ну, хотя рыбаки.
2: Окей. А хорошо, а отбеленные зубы? А главное, отбеленный анус. Бу. Типа, знаете, не подошел, мне белое не идет.
1: Рыбаки не возьмут, это зашквар.
2: А купить можно? Нет? Где, если нужно, мне уже готовы отбили. Ну, может уже такой чуть почерневший.
1: А знаете, еще есть такие нам разделы? Приму в дар.
2: Что, анус?
1: Ну да. От чистого сердца.
2: С червяком. Червячком для рыбака есть. Короче, ребят, смотрите, какая штука. Новость не такой уж и хихихахаха, кому может показаться. Потому что, смотрите, на Авито сейчас можно купить все.
1: И на других, да, площадках тоже. Там,
2: ну, там. Ну, в первую очередь, это Авито, самое известное. Понимаете, что там есть там ЦАН, что там еще, неважно. Да, мы вот, ну, Авито будем считать это просто, так сказать, не именем собственным, а символом того, что можно все купить. Вот даже можно купить сиси, как выясняется. А вопрос тебе, ведь ты же постоянно на Авито. Все им там что-то покупаешь, продаешь, покупаешь. Что ты, во-первых? Во-первых, что-то странного, интересного купил. Нашел, может быть. Не купил.
1: Перепродал.

0: нужно разбивать кувалдами. Сотни мобильников уничтожают прямо на глазах у учеников. В некоторых школах такую показательную акцию проводят, чтобы напугать остальных и напомнить. Пользоваться телефонами на территории учебного заведения строго запрещено.
1: Окей, а зачем их для этого разбивать? А просто отнять нельзя? Это их не напугает?
2: Нет, ну
1: так
2: как бы тупым детям объясняют, что процесс необратимый. Так-то они будут еще надеяться, знаете, там, типа, ну, может быть, когда-нибудь за пятерки, ну, там, за хорошее поведение. А тут нет, все.
1: Нет, ну что значит все? Ну, если отнять, тоже все навсегда. А разбивать, да еще на глазах учеников, это зачем, кстати? Это типа еще для моральных страданий?
2: Ну, конечно.
1: Типа, смотри, гад. Нет, ты смотри, как у айфона там яблоко отлетает. И знаете, как там в голливудских фильмах, когда плохие парни там бьют там или насилуют чью-то жену, там, смотри, да? Смотри. Да. То есть, и, значит, чтобы напугать остальных и напомнить, что телефонами в школе пользоваться нельзя. Напугать, ну, окей. И для этого нужно бить телефоны на их глазах. Они не боятся, что это школьников напугает так, что они уже и учиться не смогут. Ведь представьте, вот вы школьник, и у тебя на глазах какой-то хрен яростно молотком разбивает телефон.
2: Еще какой-то хрен, директор школы. Это все солидно, официально, торжественно. Линейка, флаг подняли, в каре построились, барабанный бой. Ходит директор в костюме.
1: Я, кстати, не уверен насчет директора. Нет, да, директор, конечно, у него, он как бы имеет на это моральное право, но у него, может быть, силенок нет. Это не физрук, разве? Мне кажется, физрук должен разбивать, нет? Но в любом случае, ну вот если бы вы увидели в школе, в своей там нищей советской, никаких телефонов по этой фамилии вообще не было, в принципе, ну что было вот роскошью в советское время?
2: Ну, даже не знаю, что. Ну, что? Люстра хрустальная.
1: Вот, да, это, кстати, было, я еще и достать, попробуй достать. Вот вы пришли в школу с хрустальной люстрой, например. Да. И директор говорит, ну, а давай ее сюда, и разбил, да, бы.
2: Я же не пришел в школу с хрустальной люстрой, мне мамка бы ее не дала в школу.
1: Конечно, нет.
2: Просто бы директор пришел ко мне домой и расфигачил бы люстру просто на глазах у всей семьи.
1: С какой чехословацкую? С какой? Не ходишь?
2: Потому что на двойке учится.
1: Да, я не знаю. Я бы после этого стал заикаться. И там, кто-то бы обделался, точно не до учебы, разбивать телефоны. Вот у нас, я вам скажу, такой фигни бы точно не было. Потому что вот у нас, если бы даже там и вот там, да, понятно, у нас тоже многие борются с тем, что телефоны не носили в школе, но даже если бы у нас была какая-то мера там, типа, нельзя ни в коем случае телефоны, у нас бы просто эти телефоны тихо отняли у школьников, а потом бы просто у учительницы кто-то заметил новый айфон с наклейкой «Сережа, 8 класс, 6-7».
3: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
4: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Реклама.
5: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Россияне начали массово скупать гречку вслед за бензином. На фоне новостей о дефиците топлива в некоторых регионах спрос на крупу резко вырос. По данным СМИ, многие начали запасаться продуктами, а гречка вновь оказалась одним из самых популярных товаров. При этом ажиотажного спроса на сахар, туалетную бумагу и спички, как это бывало раньше, пока не наблюдается.
2: Ну, это понятно. Это просто потому, что все деньги ушли на гречу и на бензин.
3: Это пока, да.
2: Да, да.
3: Не наблюдается.
2: Но, конечно, очень странно, что при этом нет спроса на спички. Сейчас же на спичках вся жизнь держится, да, там электроплиты, там обогреватели. Ты без спичек даже электросигарету не прикуришь,
3: да,
2: не так ли,
3: да? Спичками прикольно можно в зубах ковыряться, как раньше, да?
2: Нет.
3: Вкус детства. Нет, вот зубочистки эти.
2: Конечно, спички нужны. Потому что понятно, что сейчас все электронное, электрическое, да? А как придет апокалипсис, все, только спички. Спички, это, знаете, это основа жизни при конце света. И вот тут я не понял. Ладно, туалетная бумага, то, что они не скупают, это я понимаю. Да? Ну, потому что это не обязательно, потому что в случае чего можно и гречи потеряться.
3: Это трудно, да? Знаете, вот мне товарищ рассказывал, это можно поцарапаться там. Ну, там.
2: А упаковка от нее? Она же в бумажной упаковке, если что. Ну, это не важно. А сахар-то почему не скупают? Или, может быть, потому что сейчас у каждого, знаете, второго сахарный диабет. Подумали, а нахрена он нужен? И так сахар в крови.
3: Или мед у всех есть. Может быть, там знакомый пасечник или свои умники.
2: А не мед тоже? Знаете, ну, там бензин они сливают в канистры, на всякий случай про запас. А мед тоже, да?
3: Да, потому что любишь медок, люби и рагнарёк.
2: Вы хорошо провели выходные, я чувствую. Но, значит, россияне начали массово скупать гречку вслед за бензином. Да, в этом же новость. Знаете, вот я все понимаю. Я понимаю, что гречка у нас символ выживания, да, в апокалипсис. А когда гречку начинают скупать, это значит, наши люди уже слышат топот копыт всадников апокалипсиса, да? Окей, это я понимаю. Но объясните мне, а какая здесь, мать его, связь? Да, проблемы с бензином. А конкретно, кстати, с 92-м и с 95-м. Но! Скажите мне, как отсутствие 95-го бензина связано с необходимостью купить гречу? Они что, собираются из гречи делать бензин гречневый? Знаете, самое высокое октановое число, гречневый бензин. Или типа, логика такая, типа, пропадет бензин, там зависнет логистика, логистические цепочки, там фуры встанут. Хотя те, кто скупает гречу, вряд ли знают такое слово, как логистическая цепочка. Но, окей, в любом случае, фуры ездят на дизеле, а дизель пока везде есть.
3: А может быть, гречку, вот именно гречку и мед, кстати, возят на элитных гречковозах на 95-м и медовозах.
2: Нет, на всякий случай, фуры, если что, в основном работают на дизель. Или, может, они, знаете, да, вот в чем дело. Возможно, они боятся, знаете, классической ситуации, всем нам известной, да? Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, он и я, у нас дизель с... И, может быть, они скупают гречу, потому что они как бы предвидят эту ситуацию, что дизель-то есть, но два приятеля у них его могут...
3: Да, все, и все встало, вот как бы, и гречки нет, и нет ни бензина, ни меда, ничего нет, как бы, поэтому нужно все сразу скупить.
2: Почему у нас вообще чуть что скупают гречу? Вот в США в 21-м году...

0: то есть буквально там, там несколько лет назад. Да, у них вот этот знаменитый, этот, знаете, то, что они называли, как это называлось, когда вот эта вирусная атака, они была на крупнейший эти, топливопровод в США, да, что тоже там привело, значит, полной остановки, значит, там поставок, да, режим ЧС был объявлен. Все, конечно, там затаривались тоже, это бензин заливали. Но никто не скупал гречу. И даже бургеры не скупали.
1: Нет, а когда в США бывает другая народная забава. Когда какой-то капец такой серьезный, ну какой-то, да, какая-то катастрофа, там, не знаю, торнадо, там, наводнение, они бегут громить магазины. Причем белые как бы вытаскивают еду,
0: ну, я
1: а
0: даже
1: черные
0: в этом...
1: электроприборы. Колонки там дорогие.
0: Ну даже в этом есть какой-то... Гречу-то зачем скупать? Ну окей, скажи мне. Хорошо, ладно. Значит, бензин закончился. Значит, всю воду из крана выпили, сами знаете кто. Все электричество высосало из розетки Чубайс. Окей.
1: Что? Он, именно он.
0: Да, конечно, конечно. Значит, ничего вообще нет, ничего не работает. Осталось только у них греча. Объясните мне, что они будут с ней делать? Если ее не сварить, не пожарить и даже не запить, что они будут делать с гречей? Жрать ее сырой или обсыпаться ей, чтобы мумифицироваться до лучших времен? Хотя они же еще и бензин скупают.
1: Да, да? Бензин поджечь, но, на нем гречу вскипятить.
0: А чем поджечь? Спичек-то нет? Спички-то они не скупают?
1: Вот трением. Вставить палочку в канистру и начать ее тереть, крутить.
0: Какую палочку?
1: Сосновую. Какая есть?
0: И крутить...
1: Да?
0: А, кстати, действительно, мы же все так хорошо крутим уже эту палочку. У нас аж есть столько видео, да, что спички тоже действительно не нужны.

0: Крем-хруст шоу.
1: Мужчина с самым маленьким пенисом живет в США. У 38-летнего Майкла его длина в эрегированном состоянии составляет всего 97 сотых сантиметра. Все из-за редкой генетической мутации, из-за которой орган перестал расти вместе с телом. Годами американец страдал от комплексов, но теперь решил открыто рассказать свою историю, чтобы поддержать мужчин с такой же особенностью. Тем временем неравнодушные уже собрали половину из 22 тысяч долларов на операцию по увеличению.
2: Господи, а я вот что грешным делом подумал, что собрали, знаете, из жалости, типа благотворительность. Ну, типа, нет пениса, ну хоть купи себе что-нибудь, хоть мороженое.
3: Там. А кстати, если бы у меня была такая проблема, и мне бы собрали 20 тысяч долларов, я бы на пенис ее не потратил. Я бы нашел бы
2: какую-то кожаную ракету, игрушку, да, какую-нибудь поиграть. Конечно, зачем?
3: Я хату бы купил. С хатой с маленьким пенисом нормально. Лучше, чем без хаты и с маленьким пенисом.
2: Там у них в Америках на 22 хату не купишь, поэтому на пенис можно.
3: А у нас кинешь мне запросто.
2: Да, у нас вкинешь мне квартиру по цене пениса. Ну, 22 тысячи долларов. Слушайте, а это так много, я так понимаю, потому что пенис как бы очень маленький. То есть работа не в проворот, да? То есть вытягивать будут как бы как репку. Человек 20, да? Там дед за бабку, бабка за внучку.
3: Давайте так, сначала бабка, а потом дед уже, чтобы было нормально. Чтобы из этой самоты.
2: Да,
3: чтобы не дед тянул. То есть сначала бабка.
2: Нет, конечно, извините, да, беру свои слова.
3: Внучка, а дед в самом конце цепочки.
2: Да, конечно.
3: Уже после жучки, чтобы пристроился.
2: Ну, то есть это поэтому так 22? Это, то есть дети,
3: сложная, много людей. Сложнейшая операция.
2: Ну, да. Да, это прям это, такая, да. Да.
3: Микрохирургия.
2: Ну да, там надо еще схватиться же, да, за что-то, пинцетом. Самый маленький пенис, да? И, значит, его... Его длина в эрегированном состоянии составляет всего, как бы сказать, 0,97 сантиметра. В эрегированном. Угу. А сколько же он, я боюсь спросить, в обычном? Особенно на морозе. Знаете, когда от холода сморщит.
3: А на что он в Майами живет? У него морозов нет, нет,
2: ну,
3: этой проблемы.
2: Ну а если попал на мороз, сколько там? Минус сантиметр?
3: Возможно.
2: Что ли? Сколько?
3: Ну, как-то да.
2: Не, ну сколько это?
3: Отрицательные
2: значения. Если, видите, 0,97, это он уже, да, без, он вообще там, ну, не знаю, миллиметр, а, значит, на морозе... Ну,
3: ужался. 0,97. Слушайте, а я вот не верю, как бы, вот не верю я в это. То есть, американцы опять какой-то хвастаются каким-то своим очередным рекордом. Кстати, у них, помните, у нас волнуется с самым большим пенисом, какой-то артист живет у них там, да? Какой-то, помните, говорит, что...
2: А у них там много, как второй черный, конечно.
3: И самый маленький. Я уверен, что нет. Вот Майкл 0,97. Я уверен, что в России тоже есть какой-то рекордсмен такой вот. Рекордсмен в хорошем смысле слова. То есть, какой-то Миша. Какой-то, да? 0,69 у него.
2: И почему он молчит?
3: А стесняется просто. А стесняться не нужно. Это особенно.
2: А я вам скажу.
3: Это конечно, класс,
2: так
3: классно.
2: Не надо стесняться.
3: Это...
2: Дайте ему 22 тысячи долларов, у нас пол России скажет.
3: Да я этот человек, дайте
2: так
3: мне 22
2: тысячи
3: долларов.
2: Да, так вот поэтому не дают. Но на самом деле, смотрите, вот я сейчас думаю о том, на самом деле, член 0,97 сантиметров в эрегированном виде, это в социальном смысле очень даже неплохо. Кстати, и с морозом тоже, да, потому что, ну, во-первых, нечему мерзнуть. И тебе уже там никто не скажет, типа, оденься там потеплее, а то отморозишь. Да, вроде сначала почувствовал там холод, а потом вспомнил, а, там всего миллиметр, и не страшно и отморозить. Это первое. Второе, смотрите, а это прекрасно в социальном смысле, когда такой пенис у извращенцев, у эксгибиционистов этих проклятых. То есть распахнул перед женщиной плащ, а там ничего нет. Этим, конечно, можно женщину еще больше напугать, то есть подумать, что у нее зрение.
3: Поэтому можно эксгибиционисту таскать с собой лупу и ставить перед ним лупу.
2: И, кстати, таким же членом, еще одна социальная польза, таким членом можно зрение у окулиста проверять. То есть окулист, скажем, там, да, на таблице вот для теста зрения, там, вместо вот этих маленьких букв, можешь просто распахнуть. Если видит, значит, глаз алмаз.
3: Что это вы мне, доктор, тычете мне в глаз?
2: Там же ничего не
3: тычете мне.
2: Но самое главное в этой новости, знаете что? Самое главное в этой новости, это, конечно, что? Правильно. Мужчина с маленьким пенисом в мире живет в США. В США. То есть самые маленькие пенисы не у нас, а у американцев. А значит, новость для нас хорошая. И даже Соловьев может у себя в программе рассказать.
3: Не показать.
2: Что?
3: Ну что, ну он же показывает какие-то диаграммы там какие-то. О, показывает.
4: Рекорд, реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Современное радио фигней не испортишь. Как фигней по эту сторону микрофона, так и по ту. Вы знаете этот принцип, и поэтому пишите сюда кучу разных сообщений. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, написали тут всего кое-что из этого всего. Мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут кое-кто, я уж не знаю кто, взял какой-то новый тренд, новое веяние, что, мол, россиянки продают часто, стали гораздо чаще, вообще просто начали продавать бушные грудные импланты там на всяких авитах там этих самых. Это странно, это необычно. Но там же полно и других странностей. В смысле, что-то странное продают, какие-то странные объявления. Ты что-то странное продаешь, что-то видел, какие-то случаи. И историй вы накидали очень много на эту тему. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. После ремонта продавала 2 куба старой фанеры. В объявлении указала, что идеально для гаража. И в нагрузку практически даром отдала 5 килограмм балансировочных грузиков. Подарок поклонника.
0: Извините, а это имеет какое-то отношение к имплантам?
1: Балансировочные грузики? Подарок поклонника, который подарил Татьяне.
0: Нет, а что, зачем это? Нет, просто женщина обычно... Нет, сейчас женщина хозяйственная, но все-таки эстетика преобладает. Я просто думаю, вот как может женщина современная, трендовая, с устремлением на красоту, да, ориентированная полностью на бьюти, вот использовать грузики для...
1: 5 килограмм, который причем подарил поклонник.
0: А, надеюсь, 5 килограмм, это можно, кстати, действительно подложить вот сюда.
1: Да, если, там, например, сбалансировать, чтобы, знаете, все было ровно там, на одном уровне. Там.
0: А в чем история?
1: История в том, что Татьяна продала грузики балансировочные. Нет, история даже в том, что поклонник ей подарил какие-то грузики, чтобы это не было.
0: Поклонник?
1: Да, подарок поклонника.
0: А, ну какой хороший человек. Не, ну смотрите, а вы говорите, что перевелись рыцари, да? Ведь, видите, ведь на самом деле эти грузики, их же надо где-то достать, да? Там, украсть, в конце концов, эти, там, где грузики? Это вот там, где взвешивают, вот...
1: Я даже не знаю.
0: Не, вот я видел сейчас внизу, вот у нас, видели, этот ларек с фруктами? И там человек эти грузики на весах как раз использовал. Сейчас, я давно не видел грузиков. Эти же грузики надо... Вы когда последний раз свои красавицы грузики дарили?
1: Да, вообще нет. Давно, действительно.
0: Вот
1: что она продала подарочки-то?
0: Ну, потому женщины такие вот.
1: А вот еще грузики гражданин в сандалиях пишет. Я с голодухи чуть было навоз не купил. Там объявление было. Продам навоз. Деревенский, свежий, жирный, вкусный. Хоть на хлеб марш. Да, это может ввести в заблуждение.
0: Особенно
1: агрессивный маркетинг этот вот, да, вот как бы продавцов как бы.
0: А маркетинг отличный, супер просто. А он с голодухи, в смысле, он хотел жрать в этот момент?
1: Наверное, да.
0: Нет,
1: тут
0: конечно,
1: жирный, хоть на хлеб,
0: конечно,
1: деревенский.
0: Да, разумеется.
1: Фермерский.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что с голода он не помер. Все-таки купил, да? Кстати, а вот как грузики может такие продавать? Вот этот вот так же вот, их же не сожрешь.
1: Да, тоже хоть там.
0: Хоть куда вешать? Вот правильно.
1: Хоть
0: сюда. Потому что грузики на самом деле.
1: Есть же такие вот.
0: Такие, конечно, грузики вешать можно вот, конечно, потому что ведь да, оттягивают. Чтобы оттягивать.
1: Да, познавательное видео одно
0: смотрел. Да, нет, вот еще, конечно, грузиками можно оттягивать. В нашем мире сейчас только маркетинг. Не важно, что ты продаешь, важно как. Да? И если написать, конечно, я эти грузики там, например, сам купил, если бы, например, там, ну, кстати, просто поприкалываться, например, да?
1: Да?
0: Да, честно.
1: Так поделать.
0: А грузик? Да просто, знаете, даже на Новый год.
1: А вот так же размышляют и фантазируют люди, как можно использовать эти вот продающиеся в массовом количестве использованные грудные импланты. А можно ведь купить большое количество таких имплантов, наполнить ими бассейн и купаться в нем пьяным. А знаете, есть такие развлечения, когда вот такими шариками, такими большие емкости, дети ныряют там, вот такие
0: раздосадные. Конечно, так не просто купаться, еще и мацать, щупать, да? То есть это одно дело, ты купаешь, схватился там за какой-то этот круг.
1: Да.
0: Этот,
1: и между двумя имплантами ты...
0: Но сначала надо на Авито купить бассейн. Кстати, бассейны тоже продаются еще дофига, ну такие, надувные. Нет, а вот интересно, а на Авито... А можно купить бассейн, вот прям настоящий бассейн такой вот, ну...
1: Конечно, чтобы... можно заказать себе уже.
0: Нет, не заказать, прям вот уже, я уверен, что можно, просто вот, я хочу просто бассейн. Ну,
1: то есть, у кого-то есть стационарный бассейн, выкопанный на участке, там, да, там, там, или там дома, там, у каких-то богатеев, там, да, там, в подвале, там. Он тебе его продаст, и ты будешь что, ходить к нему купаться. Ты же его вести его не сможешь.
0: С имплантами?
1: А с чем угодно. Так, а вот Елена пишет. Здравствуйте, товарищи. Покупала тут вибраторы. Заказала 2 штуки. Но на один более реалистичный 1800 пожалела. Купила менее реалистичный, но за 1100.
0: Менее реалистичный? А это типа с одним яйцом?
1: Ну, может, с крыльями, там, не знаю, с гривой, там, там с рогом, как у единорога.
0: Но это уже не, это уже дело не в реалистичности. Это, знаете, креативное называется. Это другое. Реалистичный, значит, не совсем похожий на настоящий.
1: Ну да, значит, просто, там... просто такая, как сучок такой. Такой, такой как...
0: Буратино, да?
1: Да, такой, ну, да.
0: Такой, чисто так, просто... Папа Карло выстругал.
1: Да?
0: А сколько? И разница в цене какая?
1: 1800 и 1100.
0: Ну, слушай,
1: 700 рублей.
0: Как бы, на дороге не валяется.
1: Конечно, 700 рублей это 700 рублей.
0: Пускай даже он круглый, да, пускай фиолетовый.
1: Напиши, пожалуйста, какая самая низовая цена.
0: Я не смогу написать.
1: Нет, я, вот
0: нет, я просто думаю, понимаете, ну, всегда ведь вопрос все соотношения цены и качества, да? Вот цена низкая. Ну, вот какой вот уже формы, наверное, не стоит покупать, так что совсем нереалистичный. Это когда какой? Ну, такой прям совсем-совсем.
1: Ну, какой? Квадратный. Черный квадрат. Хотя он черный.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Виталий Милонов заявил, что специально носит с собой iPhone, чтобы троллить журналистов. По словам депутата, когда его спрашивают, почему он до сих пор пользуется американской дрянью, он отвечает: «Это вам не iPhone, китайские друзья». И уверяет, что оранжевый iPhone 17 Pro Max на самом деле китайская копия, которая просто очень похожа на оригинал. Милонов говорит, что делает это исключительно ради шутки.
1: Шутка просто на 300. А в чем, кстати, шутка? Нет, это, конечно, смешно, но в чем юмор, что это китайская копия? Какое слово, по мнению Милонова, здесь смешно? Китайское или что?
2: Все смешно. Вы просто не сечете, как бы не знаете того, как журналисты в тонком юморе. Вам грубые штучки
1: брать.
2: Он тонко так, знаете, так
1: очень тонко. Очень, да, просто обхохочется.
2: Английский юмор такой.
1: Конечно, не китайский. А что китайские друзья? Это журналисты были китайские? Там было сказано китайские.
2: Нет, китайские друзья подогнали ему.
1: Окей. Но вообще, если учесть, что все айфоны в каком-то смысле китайские, то шутка кроме... вообще огонь. Просто, да. Но на самом деле, слушайте, давайте все-таки не переоценивать. Да, хорошая, но не идеальная шутка. Потому что я даже скажу больше. Да, я даже вот рискну сказать, что шутка на самом деле слабая.
2: Ну, это вы как бы...
1: Я с трепетом об этом говорю. Потому что вот шутка в том, что он носит еще последний айфон. Вот если бы он носил не айфон, а трампофон, знаете, вы помните, это Трамп Мобайл, да, вот, так сказать, золотой американский такой смартфон, да, золотой, да, под брендом, значит, Трампа, да, с его фоткой. Вот это уже была шутка посмешнее. Хотя было бы грустно смотреть, как Милонова вытаскивают из Думы.
2: Ну да, и к тому же этот трампофон, это тоже китайским оказался, там, куда точный
1: курс. Конечно, других нет. И я уверен, что и Телеграмом, и VPN-ом Милонов пользуется только ради шутки. И, кстати, даже если вот ему вдруг когда-нибудь, мы этого не знаем, но если ему в голову когда-нибудь пришло купить золотой унитаз, то это чисто поржать.
2: 100%. Конечно, журналистам показать.
1: Китайские друзья. Да. А вот пейджер, это ему кажется не смешно?
2: Пейджер уже далеко не смешно.
1: Может, ему пейджер просто носить тоже, может... Или только айфон смешно, как бы, да?
2: То есть не айфон, а китайская копия айфона.
1: Да. И он, значит, да, уверяет, что, значит, его оранжевый айфон 17 Pro Max на самом деле, да, копия китайская. Но, знаете, я понимаю, почему у него 17 Pro Max. А, видите, это значит, что у Милонова есть Макс. То есть не только Телеграм, но и даже не просто Макс, а как у настоящего патриота, Про Макс.
2: Конечно, к тому же, как бы, такого Макса у него нет, потому что там, ну, они там заблокировали же, да? Вот,
1: в айфонах нет.
2: Враги, да, эти вражины.
1: Ну да, зато такой есть. Ну, знаете, у него такого Макса нет, мессенджера.
2: Какой-то другой есть.
1: Про Макс. Зато. А что, Pro Max, это что, не Макс?
2: Это даже будет больше, чем...
1: Это больше, чем Макс.
2: Я даже скажу, это... Минимум два Макса.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В Красноярске задержали человека-паука за рекламу наркошопов. По данным полиции, 22-летний местный житель по ночам выходил на улицы в костюме супергероя и наносил на стены граффити с адресами площадок по продаже запрещенных веществ. После каждого выхода он фотографировал надписи и отправлял снимки своим работодателям. Во время задержания у него нашли баллончики с краской и фотографии граффити в телефоне. Теперь супергерою грозит до 20 лет лишения свободы.
2: А его работодателям ничего не грозит?
3: Ну, как бы еще пойди поищи, потому что в одной из версий этой вселенной комиксовой Человек-паук работал на Железного человека. Как бы. А ты Железного человека, он же богатейший.
2: Да, его фиг найдет. Ну, а самое главное, что костюм этого Человека-паука был же на нем, а не на работодателях. Да, а это самое страшное же, это костюм Человека-паука. Но ничего страшного, я думаю, что, значит, если остались работодатели на свободе, значит, скоро появится еще и Человек-паук, и Бэтмен на улицах. И все будет...
3: Черепашки-ниндзя.
2: Просто черепашки. Значит, и что там, значит, 22-летний, значит, местный житель, да, по ночам выходил на улицы в костюме супергероя. А вот...
3: Ну, все по канону, как бы, да?
2: Нет, да, но вот, может быть, ну, я не знаю, я что-то пропустил. А зачем он надевал костюм Человека-паука? Для маскировки?
3: Ну, разумеется, для того, что Человек-паук сам надевал этот костюм, чтобы его никто не запалил.
2: То есть он думал, что в таком костюме он такой неприметный, да? Что в Красноярске все так ходят, да, по ночам? Я просто, может, что-то не знаю. Ну, вообще, конечно, так если разобраться, да, ночью человек в костюме паука же, обычное дело, да? Отличная маскировка, никто ничего не запалил. Обычный просто Человек-паук.
3: А зимой в костюме Человека-паука и в пуховике. Там же, это же Сибирь, там зимой холодно.
2: Под сверху или под костюм?
3: Под, конечно.
2: Конечно, под. Но вообще, если бы, конечно, он еще в июне ночью надел костюм Деда Мороза, то вообще бы никто ничего не заметил. Да, то есть, или, на самом деле, а может быть, в костюме Деда Мороза он выходил на улицу, но уже под такими тяжелыми веществами, когда сам по адресу пришел.
3: А, кстати, это тема, потому что это, ну, это для наших, естественнее для наших широт, потому что, ну, дедушка устал, задержался, да. Долго домой идет, там, ну, прибухнул немножечко, вот до июня идет домой с Нового года.
2: А когда совсем, ну, уже так по адресу сходил, то можно и в костюме Снегурочки с оленем. А в олене...
3: Оленя все самое дорогое.
2: Так, огромный олень, да?
3: Ну, такой толстый тоже. И в пуховике тоже.

0: первый в мире полностью роботизированный отель откроют в Китае уже в 2027 году. В гостинице не будет сотрудников на видимых должностях. Роботы встретят гостей, оформят заселение, доставят багаж, приготовят кофе и завтрак, уберут номера и помогут с любыми вопросами на разных языках. Отель на 44 номера класса люкс также получит ресторан, спортзал и единую систему управления на базе искусственного интеллекта.
1: Ого! Вот это круто! То есть, я правильно понимаю, то есть теперь из номера можно будет не только стырить полотенца и тапочки, но еще и робота?
2: Не факт, потому что, смотри, там сказано, что только на видимых должностях, а на невидимых остались люди. Эти невидимые люди за вами будут следить.
1: А ну тогда какой же это люкс? Это не... Так я, знаете, думал, что это открывает новые возможности для туризма. Не, это все фигня, неинтересно. Значит, и что там в гостинице не будет сотрудников, да, там будет роботы встретят, да, оформят заявление, доставят багаж. Послушайте, а зачем в такой отель приезжать вообще человеку? В такой отель нужно приезжать роботом. Это отель не для людей.
2: С роботом.
1: Ну хотя бы. Да. Что там делать без робота? На ресепшене там не поругаться, не подраться там с уборщиком. Все роботы. А в этот отель вообще девушку-то можно будет привезти? Или только робота?
2: Роботессу, да, можно будет.
1: А если привел девушку робота, Анжелу, она с роботом-носильщиком ушла?
2: Кстати, вот такой серьезный вопрос, критический. А роботы, они могут ходить голыми? Ну, то есть, как вот такой что философский...
1: Но это в Китае же, да?
2: Да.
1: То есть, в Китае будут, могут.
2: Они будут голыми роботы?
1: У них, нет, у них, конечно, могут. Это у нас, конечно, нет.
2: У нас у тебя роботы в одежде?
1: У нас будут, конечно. У нас одетые, причем дважды. Да,
2: в
1: том же пуховике, это шапка большая, конечно.
2: Норка.
1: А к чему вы это спросили, кстати?
2: Ну, просто так, что-то... Друг интересуется.
1: А у меня... У вас как это, друг, роботофил, как это называется? Да. Я просто думаю, вот, хорошо, хорошие роботы, вроде как бы, знаете, так все внешне-то звучит так очень мило. Робот, о, круто. А за женщинами? Что, придется в другой отель, что ли, ходить?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свой кожаный парчевый плащ, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 6 минут читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, например, Наталья пишет. У моей подруги знакомая вещь за даром детские взяла. Ведь знакомая же, хорошая, добрая. А она эти вещи через время на Авито продавала. Причем не по божеской цене. А вспомним еще этих «я же мамок», что требуют мешок вещей привезти самому дарителю. А как откажутся, они прикрываются детьми и вообще «безбожник, вези давай» кричат.
0: У меня даже мурашки по коже. Единственное, что я ничего не понял.
1: Ну, вы знаете, да, я очень много видел таких скриншотов, когда вот люди отдают даром, там, ну, скажем, детские вещи, да? А эти вот, которые их принимают дар, говорят, а вы не могли бы привезти их мне еще, как бы там...
0: То есть, а я могу и на Авито что-то в дар получить?
1: Ну, конечно, да.
0: А как что нужно сказать, чтобы мне что-то дали в дар? Там? Ну, машину, наверное, не дадут с квартиры?
1: Нет, вам ничего, это как бы инициатива должна быть на стороне дарителя. Вот,
0: а, отдам в дар? А, то есть я могу кому-то что-то дать, да?
1: Да, конечно.
0: А что
1: мне,
0: я могу?
1: Мне, например.
0: Так, я вам один раз предлагал, вы говорите.
1: А вот еще вот такая вот история. Привет, Крем и Хруст. На днях продавал старый кондей. Продал тому, кто приехал первый. Так один из петушар, который не успел приехать первым, испортил мне рейтинг на Авито. А у меня пятерка была, 15 лет там.
0: Слушайте, а что это такое, вот эти рейтинги на Авито? Раньше рейтинги там были только в политике и у певцов в шоу-бизнесе. А что это за рейтинг? Что за рейтинг?
1: Типа, ну,
0: а зачем
1: добросовестный там покупатель?
0: Нет, а что это значит? Рейтинг хороший у кого? Кто что делает хорошо?
1: Кто продает хорошо.
0: В каком смысле?
1: Честно.
0: В дар дает чаще, да?
1: Да, дает дар.
0: У вас какой там рейтинг на Авито?
1: У меня нет на Авито.
0: А если бы был, какой бы был рейтинг?
1: Я думаю, нормальный был бы.
0: Ну,
1: там пятизначный?
0: Да, я понятия не имею, какой там, какие рейтинги. А там борются за рейтинги, да,
1: на Авито? Да, таксисты борются за рейтинги.
0: Я на Авито, как это называется, как главный авитолог. Какой это человек, который на Авито самые высокие рейтинги? Он Авито.
1: Он такой супербосс, да.
0: Да? Ну, давайте я сейчас, значит, ух ты, ё-моё. Вот Наталья пишет. Кремик Хруст, привет вам. Я сегодня с мужем разругалась, даже до развода дело дошло. К вам большая просьба, поставьте под конец. Что? А, конец эфира. Хоть немножечко послушать что-то из репертуара группы «Чай вдвоем». Его любимая песня мне посвящена была «Ты для меня лишь одна». Если поставите, то что с нами будет, как думаете?
1: Ну, все будет хорошо, как бы рейтинг вырастет.
0: То для меня знак будет, что есть еще у нас надежда, будет помириться. Очень вас люблю, голосовала за вас на прошлой премии «Рекорд Манья».
1: Мьюзик.
0: А, мьюзик. А что это такое за премия?
1: Ну, какая-то премия.
0: А, «Рекорд Манья».
1: Где мы победили.
0: Серьезно? Интересно. А, солнышко, конечно, 3 минуты, но, извини, вот всегда есть условия. Да, но с условием.
1: Я тебе звоню. Слушай, давайте бескорыстно уже, да, просто подарите
0: ей даром. Знаете, с вами, так сказать, не напасешься. Все, разбазарите весь эфир. Весь чай вдвоем отдадите. Нет.
1: Я даром отдам весь чай вдвоем самому, сколько вот как бы. Приезжайте, забирайте.
0: На Авито. Если сейчас я быстро, я сейчас пока найду заодно. Так, чай, уважаю, чай вдвоем не валяется здесь, знаете, чай. Чай не валяется вокруг. Так, это я и звоню. Как Наташа. Время-то идет, Кремов, да? Придется чай вдвоем с...
1: Самим слушать.
0: Да, сейчас. Алло. Алло. Да, Наташа, солнце.
2: Да.
0: Да, дорогуша, привет, привет, солнышко. Нет времени на все эти поцелуечки, там смолтоки, да, значит, попросил у нас, сейчас поставим. Но с одним условием, если будешь петь вместе с ними, окей?
2: Окей.
0: Давай, все, я включаю, поехали.
2: А какая песня?
0: Не, еще рано петь. Аля, ты говоришь? Нет, это таких слов там нет. Вот это уже ты хотела, да?
2: Да, да. Спасибо вам большое.
0: А я, нет, так ты пой. Иначе я буду петь. Это слов не очень знаю.
2: Я куплеты не помню.
0: Вот ты тоже неплохо поешь, как и я вместе. Я с мечтой, с небом. Все с небом попрощался. С небом я встречался. А потом с ним попрощался. Пой, пой, давай. Небо меня бросило. Все вместе.
2: Припевы.
0: Лишь одна желанная. Солнышко мое.
2: Солнышко мое.
0: Вот. Эх, неба вы сейчас мне этот небо. Все, хватит, ладно. Все, черт, твою матери. Так, время. Все, Кремов, вы посмотрите вообще. Понимаете, что видите, да?
1: Что?
0: Что?
1: Это я... Лучше бы я это не видел.
0: Вот. Поэтому все, товарищи дорогие, не все только в одном единственном случае. Мы с вами продолжаем общаться, но на другие темы. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тьфу, и на него тьфу. Вот
0: да.
1: Кто там?
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

собственно говоря, ну и начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Конечно, разумеется, в ближайшие 2 часа мы превращаем нашу домашнюю вечеринку немножечко в рекордную, а может быть, немножечко в рекордную даже. Ну и, конечно же, да, все вместе начинаем наполнять импровизированные танцполы. Здесь на Радио Тусе Рекорд Пати. В ближайшие 2 часа стартуем. Рекорд Пати.

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
1: С новым кроссовером Tenet T4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция фаркопа. Влезет все, что нужно.
3: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
1: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре.

0: приложении Радио Рекорд. Вся с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию под названием «Пати 24 на 7». Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати» из прямого эфира «Радио Рекорд». И, кстати, прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на радио-тусе «Рекорд Пати».
1: Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
7: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
6: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

целом, друзья, нескольких городов сразу, потому что в этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно вообще Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета ВК-фест 4 и 5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Нижнем Новгороде, 18-19 июля в Москве. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов, конечно же, смотрите на нашем сайте radiorecord.ru/0+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированный танцпол нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там более 100 интернет-станций. Выбрать есть

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов президентов Рекорд Клаба. И, конечно же, и Крем Хрусталев есть, и другие герои эфира Ива и Капера есть. И мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкин, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, диджей Кефир, диджей Гвоздь, Леди Вакс и еще много-много кого и чего интересного у нас есть в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Что же касается дальнейшего развития событий, то в следующем часе в рамках Рекорд Релиза расскажу вам про свежайшее этой недели, электронное, танцевальное, конечно же. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: 6 июня на лейбле «Армада», но внимательные слушатели скажут, «Пайра» уже было. Да, и вот абсолютно правы, ибо это авторская работа Димы Честера Янга, которая облетела весь ТикТок и завирусилась в трендах. Однако лучше, чем сам Дима, об этой работе никто не расскажет. Честер Янг, привет!
1: Друзья, всем большой-большой привет, на связи Честер Янг, я очень рад презентовать вам наш новый трек со старым названием «Это Пайра», версия 2026 года. Мы сделали ее вместе с немецким диджеем и музыкантом Тужама. Надеюсь, вам понравится. Делайте громче. Погнали!

0: Рекорд релиза Ефим Кербов с треком «Энзо», друзья. За последние годы российский продюсер уверенно закрепился среди артистов мелодик хаус техносцены. Его работы все чаще появляются в сетах и подборках поклонников глубокого и атмосферного звучания. Кстати, Ефим со мной на связи. Привет, братец.
1: Привет, Тим. Привет, слушатели Радио Рекорд. Меня зовут Ефим Кербов. Вы слушаете мой новый трек «Энзо», который вышел 26 июня на лейбле Generation Hex. Hexagon. Лейбл принадлежит Дону Диабло. Это пятый мой релиз на этом лейбле. Так что надеюсь, трек вам понравится и он принесет вам

это Рекорд Релиз, друзья. Здесь у нас еще один приветик с лейбла Армада. 26 июня, Лейтбэк Люк, Арти, Джеймс Херси, Lost in the Crowd. Очень интересная коллаборация у нас сегодня, да, друзья. А это еще один пример того, как ветеран мировой электронной сцены продолжает активно сотрудничать с артистами нового поколения. Так у нас Арти, в свою очередь, уже давно остается одним из главных представителей прогрессив хаус направления. А голос Джеймса Херси хорошо знаком поклонникам электронной музыки по целому ряду успешных коллаб. Трек, в свою очередь, появился среди главных премьер последней недели июня и сразу привлек внимание поклонников мелодичного EDM и внимание Радио Рекорд и мое в рамках Рекорд

и стало продолжением неожиданного творческого союза двух титанов электронной сцены. Интересно, что сотрудничество артистов получило мощный импульс после их совместных выступлений, включая нашумевший B2B-сет на Coachella. Поклонники же уже, в свою очередь, активно обсуждают возможность полноценного техно-транс-проекта от Армина и Адама. Ну а сам релиз многие называют одной из самых

Тимми Трампет, Brothers и Richard Judge, Roses. Австралиец Тимми Трампет продолжает активно расширять границы собственного звучания, все чаще сочетая фестивальную энергию, фестивальный саунд с более мелодичными элементами. Участие Richard Judge добавляет треку сильную вокальную составляющую, потому что его голос уже звучал во множестве успешных танцевальных релизов последних лет. Релиз же со Spinning Records от 26 июня, и прямо сейчас эту работу я готов показать вам в рамках рекорд-релиза Тимми Трампет, Brothers.

0: Jack, Sick Individuals, так называется The Last Time. Следующая новинка объединяет сразу два хорошо знакомых имени нидерландской сцены. Это Afrojack и Sick Individuals. Несмотря на то, что оба проекта давно работают на мировой DM-сцене, совместные студийные работы между ними появляются не так уж часто. Короче, The Last Time стала одной из самых ожидаемых фестивальных премьер последних недель и еще раз напоминает, насколько сильной остается голландская, то есть нидерландская школа электронной музыки. Лист хоум-лейбла Afrojack Wall Recordings от 25 июня. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь, в Рекорд-релизе. Afrojack, Sick Individuals, The Last Time.
1: Рекорд-релиз.

Rovi. Хуель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие Такиша здесь выглядит абсолютно логично, потому что исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены, ну и в результате получился еще один релиз на стыке хаус и латино-ритмов. Направление, которое сегодня остается, по мне, так одним из главных трендов мировой танцевальной музыки. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Такиша и Проби. Fire Party.

Ну и под финалочку сегодняшнего рекорд релиза, кто бы вы думали, да, друзья? DJ Snake, трек называется Club Soda, который релиз трека стал 26 июня на собственном лейбле артиста DJ Snake, или просто самовыпущенная история. В новом треке французский продюсер обращается к эстетике бразильского фанка, соединяя характерную ритмику жанра с собственным клубным почерком. Сам же артист описывает релиз как трек, вдохновленный энергией бразильской сцены. Короче, сингл стал еще одной главой в невероятном разнообразном дискографийном моменте диджея Снейка, который продолжает свободно перемещаться между EDM, бейс-музыкой, латинскими мировыми музыкальными традициями и трендами, разумеется, тоже. Релиз вышел на Interscope Records, и прямо сейчас я готов показать эту работу вам в рамках рекорд-релиза под занавес сегодняшнего эпизода. Кстати, все предыдущие выпуски рекорд-релиза Рекорд Клаб Шоу ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox, тоже забегайте, не забывайте подписываться. Сегодня понедельник, далее по расписанию «Потому». Диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. И меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: журнал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Трек «Океанские волны» напоминает нам о том, что глубина и величие больших водных пространств всегда приковывал взгляд человека. И люди творчески всегда пытались наделить их чем-то волшебным. Мы научились покорять волны, подчинять их себе. Но видят ли они нас? Знают ли они о нас? Будут ли помнить о нас? Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб с кефиром».

Я неоднократно отмечал, что мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для занятий спортом. Под этими словами я подразумеваю тех спортсменов, кому нужен созерцательный подход к тренировкам. Общее спокойное настроение. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Бразильский проект Solaris представляет вашему вниманию трек «Полнолуние». Еще одно полное суеверий и полярных взглядов события. Мы сами строим свою жизнь. Каждую секунду. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Только что Николас Сория представил трек под названием «Внутренняя сила». Далее встречаем трек «Трансформация», то есть преобразование, изменение. Этап, ежесекундно соответствующий всему живому. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

Что мне нравится в подобной музыке? Так это то, что в ней явно и скрыто присутствуют мелодические приемы звучания 70-х-80-х годов прошлого века. Зари и полноценного развития электронной музыки, положившей начало всему современному танцевальному звучанию. Романтика, как основной посыл. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Название этого трека – «Среда обитания». Это понятие, на мой взгляд, трактует два основных взгляда. Кто создает то место, где я нахожусь? Я или окружающий меня мир? Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир, оставайтесь со мной.

друзья. Спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас есть. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Кстати, в начале июля буду в Челябинске. Следите за рекламой. И напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.